Ну вот, если вам в эту самую минуту снится трава у дома, зеленая трава, знайте, это не сон. Это ретро-ФМ и группа «Земляне» в ваших колонках, ну или наушниках. Да и в принципе, друзья, если уж дотянули до трех, то смысл вообще спать? Давайте продолжать наслаждаться лучшей музыкой, проверенной временем. Благо, такой музыки у нас очень много. Умберто Тоци, Хулио Иглесиас, Крис Ри и Джо Кокер у нас впереди. Тимур Скалов по-прежнему с вами. Приветствую. И желаю доброй ночи.

ночное путешествие по далеким галактикам, которое подарила нам группа «Зодиак», только что завершено. 3:42 в столице. Впереди дела земные, свидания, поцелуи и встречи. Саваш, синяя птица и Sixpence None the Richer. Обо всем об этом через пару минут.

Only You. Только вы, только я и только утренний экспресс на Retro FM, который стартует по традиции ровно в 4 и доставит нас прямиком в новый день. А день сегодня прекрасный, пятничный. Поздравляю!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот и она, долгожданная пятница на Ретро-ФМ. 4 часа в столице. Всем привет.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Wanna change my love for you. Ничто не изменит моей любви к тебе. Ну, если только гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 22 мая, пятница на календаре. Звезды рекомендуют не начинать важных дел, а посвятить время завершению текущих задач. Сегодня желательно избегать резких слов и поспешных решений. Далее по порядку. Овны. Желание все контролировать может натолкнуться на скрытое сопротивление. Возможно, стоит ослабить хватку. Тельцы. Вы можете ошибаться относительно каких-то семейных вопросов. Не будьте категоричны. Близнецы. Сегодня не стоит ничего обещать, а вот выполнять обещанное – самое время. Раки. Убедитесь, что в доме есть стратегический запас любимых продуктов. Чувство изобилия начинается с простого. Львы. Будьте осторожны с неожиданными идеями. Они могут взбодрить, но и истощить нервную систему. Девы, сегодня важно подвести промежуточный итог и увидеть результат ваших усилий. Весы, стоит быть внимательными к настроениям в коллективе, но не фиксируйтесь чрезмерно на своих предчувствиях. Скорпионы, действия и решения этого дня принесут совсем не тот результат, который ожидали, поэтому отложите важное. Стрельцы, мнение старших товарищей может быть очень кстати в вашей ситуации. Козероги, сегодня вы можете обсудить даже сложные темы, вы красноречивее обычного. Водолеи, если вы проявите творческий подход к задачам, это поможет справиться с ними быстрее и интереснее. Ну и, наконец, рыбы, в рабочих вопросах может возникнуть путаница, которая заберет ваше внимание.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

You came, ты пришел, поет Ким Вайлд, намекая нам на новый день, который обещает быть прекрасным, если, конечно, мы с вами этого захотим. Как говорится, друзья, каждый сам кузнец своего счастья. Ну, а в пятницу, мне кажется, счастливы абсолютно все. Даже с утра. Биджиз, Валерий Сюткин и Тина Тернер добавят бодрости и отличного настроения. Совсем скоро.

0: Не делай трагедию из-за пустяков. Примерно таков вольный перевод этой песни, прислушаться которому, я думаю, нужно всем нам, любителям приукрашивать все свои проблемы и делать из них настоящую трагедию. Улыбаемся новому дню, друзья, об истории которого расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре пятница, 22 мая 2026 года. Юбилей. 50 лет сегодня отмечает певец, музыкант, музыкальный продюсер, солист и лидер поп-группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Песни «Малыш», «Студент», «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Думала», «Алешка» и многие-многие другие, написанные им в соавторстве с Алексеем Потехиным, знает, любит и поет вся страна до сих пор. Помимо яркой творческой деятельности, Сергей Жуков – успешный предприниматель. По стране открыто множество вечерних клубов под названием именитого коллектива. Также на его счету кондитерская и создание кино и сериалов. 22 мая – день основания Третьяковской галереи Национального музея русского изобразительного искусства 10-21 веков. В этот день, в 1856 году, коллекционер, купец и текстильный фабрикант Павел Михайлович Третьяков приобрел картины художников Шильдера «Искушение» и Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». В настоящее время коллекция Третьяковской галереи насчитывает более 180 тысяч произведений искусства, и она отнесена к числу наиболее ценных объектов российской культуры. В этот день, в 1960 году, впервые прозвучали позывные воскресной развлекательной радиопередачи «С добрым утром», которая моментально стала мегапопулярной. Она дала путевку в жизнь многим популярным авторам-сатирикам и эстрадным исполнителям. Программа выходила в эфир в течение 35 лет и входила в состав отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио. Сегодня Международный день биологического разнообразия. Он отмечается во всем мире с 2001 года. Биологическое разнообразие – это все многообразие жизни на планете. Главная задача этого экологического праздника – обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны. 4:32 уже в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Ванесса Паради предлагает нам такси. Я же настаиваю на утреннем экспрессе. На нем быстрее и дешевле. Тем более, что у всех, кто встречает утро в компании Retro FM, хорошие скидки на поездку в новый день. Так что усаживайтесь поудобнее. Едем дальше.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Don't dream it's over. Crowded House на Retro FM. Всех, кто мечтал о пятнице, поздравляю. Она пришла. И это лучшее, что могло с нами произойти на этой неделе. 4.56 столица. Мчим в новый час.
1: Утренний экспресс на Retro FM.

0: А вот наша песня еще не допета. Более того, мы только распеваемся и готовимся к вечеру пятницы, который уж точно будет зажигательным.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня у нас 22 мая, пятница. Звезды рекомендуют не начинать важных дел, а посвятить время завершению текущих задач. Сегодня желательно избегать резких слов и поспешных решений. Далее по порядку. Овны. Желание все контролировать может натолкнуться на скрытое сопротивление. Возможно, стоит ослабить хватку. Тельцы. Вы можете ошибаться относительно каких-то семейных вопросов. Не будьте категоричны. Близнецы. Сегодня не стоит ничего обещать, а вот выполнять обещанное – самое время. Раки. Убедитесь, что в доме есть стратегический запас любимых продуктов. Чувство изобилия начинается с простого. Львы. Будьте осторожны с неожиданными идеями. Они могут взбодрить, но и истощить нервную систему. Девы. Сегодня важно подвести промежуточный итог и увидеть результаты ваших усилий. Весы. Стоит быть внимательными к настроениям в коллективе, но не фиксируйтесь чрезмерно на своих предчувствиях. Скорпионы, действия и решения этого дня принесут совсем не тот результат, который ожидали, поэтому отложите важное. Стрельцы, мнение старших товарищей может быть очень кстати в вашей ситуации. Козероги, сегодня вы можете обсудить даже сложные темы. Вы красноречивее обычного. Водолеи, если вы проявите творческий подход к задачам, это поможет справиться с ними быстрее и интереснее. Ну и, наконец, рыбы, в рабочих вопросах может возникнуть путаница, которая заберет ваше внимание.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 5:16 в столице, утро пятницы, идеальное время для того, чтобы делиться позитивом. Так что дерзайте, и будет вам счастье в виде тостера от Ретро-ФМ. Прямо сейчас, друзья, присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс. Под постом «Позитив» делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня и заряжайте всех позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свое послание. Я все увижу и через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и еще раз напомню, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем желаю удачи.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: настоящая драма, а не песня. Чио-чио-сан, легендарный хит от «Экзотик» поп-дуэта «Кармен». Вашему вниманию, друзья. Далее здесь группа «Смоки», Юрий Антонов и Элтон Джон. Но прежде расскажу про этот день в прошлом. Каким он был в истории и чем знаменателен.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 22 мая 2026 года, пятница. В этот день в 1913 году родился Никита Богословский, композитор, пианист, дирижер, народный артист СССР. Он сочинил музыку к более 100 драматическим спектаклям и художественным фильмам, написал около 200 песен, опубликовал множество статей, заметок, критических материалов, написал ряд книг, вел авторские передачи на телевидении и радио. Никита Богословский – кавалер многих орденов, обладатель множества почетных званий и наград. День рождения сегодня празднуют певец, бизнесмен и музыкант, солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков, фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, актер театра и кино Андрей Чадов и британская манекенщица и актриса Наоми Кэмпбелл. Поздравляем абсолютно всех. 22 мая в 1892 году дантист из Нью-Лондона Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты. Тогда доктор и подумать не мог, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. И хотя сегодня тюбики наполняют и кремами, и красками, и даже пищей, зубная паста была первым продуктом, который был упакован в эту тару. В этот день, в 1911 году, в Петербурге профессор технологического института Борис Львович Розинг впервые в мире продемонстрировал на экране электронно-лучевой трубки изображение геометрических фигур, прообразы нынешнего телевизионного изображения. 5:33 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, ну давайте посмотрим, что у нас имеется к этой минуте. Привет, Россия. Сегодня замечательный день, пятница. Желаю всем приятных выходных. Леонид Васильев написал. Всех с добрым утром, хорошего настроения, отличного позитива нашим любимым пассажирам маршрута 88. От Дениса Касьянова сие послание. Далее, здравствуйте, Тимур и слушатели Ретро-ФМ. Поздравляю хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль с тем, что вчера защитили Кубок Гагарина. Также хотел поздравить болельщиков и руководство команды. Теперь ждем кубок от молодежи. Кто чемпионы? Мы чемпионы, написал Евгений из Москвы. Вот. Да, смотрел я тоже, правда, болел за Акбарс, но заслуженно присоединяюсь к вашим поздравлениям, Евгений. Локомотив, Ярославль, красавцы. Еще одно послание. Наконец-то едем на дачу с прекрасным таксистом Достанбеком. Спасибо ему, что везет нас далеко в такую рань и в компании Ретро-ФМ. Забываем про школу на несколько месяцев. Ура! В ожидании бани, леса, грядок и шашлыков. Сообщение Алена нам написала. А все уже, да, закончился учебный год. 22 мая. Угу. Ну, тогда поздравляю, в первую очередь, учителей. Канал Ретро-ФМ Макси, пост позитив, пишите. Автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ тостер. Всем удачи.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: My World Without You. Если бы пятница была бы девушкой, эту песню я бы посвятил ей, потому что мир без пятницы не так прекрасен, как сегодняшнее утро в Москве.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в солнечной летней Москве. За окном настоящее доброе утро. Просыпаемся.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: если друг оказался вдруг и не друг, не враг, а так, вот почему-то вспомнилось. Friends will be friends, группа Queen на Retro FM. Ну а стоит ли доверять друзьям или лучше не рисковать, подскажут звезды.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 22 мая, пятница на календаре. Звезды рекомендуют не начинать важных дел, а посвятить время завершению текущих задач. Сегодня желательно избегать резких слов и поспешных решений. Далее по порядку. Овны. Желание все контролировать может натолкнуться на скрытое сопротивление. Возможно, стоит ослабить хватку. Тельцы. Вы можете ошибаться относительно каких-то семейных вопросов. Не будьте категоричны. Близнецы. Сегодня не стоит ничего обещать, а вот выполнять обещанное в самое время. Раки. Убедитесь, что в доме есть стратегический запас любимых продуктов. Чувство изобилия начинается с простого. Львы. Будьте осторожны с неожиданными идеями, они могут взбодрить, но и истощить нервную систему. Девы, сегодня важно подвести промежуточный итог и увидеть результаты ваших усилий. Весы, стоит быть внимательными к настроениям в коллективе, но не фиксируйтесь чрезмерно на своих предчувствиях. Скорпионы, действия и решения этого дня принесут совсем не тот результат, который ожидали, поэтому отложите важное. Стрельцы, мнение старших товарищей может быть очень кстати в вашей ситуации. Козероги, сегодня вы можете обсудить даже сложные темы, вы красноречивее обычного. Водолеи, если вы проявите творческий подход к задачам, это поможет справиться с ними быстрее и интереснее. Ну и, наконец, рыбы. В рабочих вопросах может возникнуть путаница, которая заберет ваше внимание.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 6 часов 16 минут в столице. Время ваших позитивных сообщений. Открываем Макс постпозитив. И вот что вы нам написали. 22 мая, пятница. На градуснике 0. За дверью снег в динамике. Любимая Ретро-ФМ. А мы добываем тепло для страны. Добываем уголь. Всем доброго дня. Хорошего настроения, здоровья, тепла, позитива. Кемерово, Анатолий. Анатолий, низкий поклон вам от всех, от нас. Привет вам с далекой Камчатки. Это уже следующее послание. Позитив у нас сегодня солнечный, теплый. Снег активно тает. Черемшу для салатика можно уже нарвать. В общем, весна пришла к нам. Ольга Вилючинск. Ольга, побыстрее бы лето тогда уже будем ждать. Хотя в Москве уже вовсю вон плюс 31. Солнце светит. Загораем. Доброе утро, Ретро-ФМ. Мы с мужем уже завтракаем под любимую музыку Ретро-ФМ. Смотрю на свою кухню. Все есть, а вот тостера нет. Эх, не отчаиваемся, собираемся на работу. Всем желаю хорошего и позитивного утра, а также хорошего дня. Из Севастополя Ксюша. Ксюш, намек понял, но не факт, что подарил. Ведущий как халиф, ого, вот это комплимент, спасибо. Дарит утром позитив. А, это стих, давайте тогда заново. Ведущий как халиф дарит утром позитив, пляшут кошки и собаки в позитивном камызяке. С ними я и сам пляшу, сообщение пишу. Славный танец Краковяк, Макс, поселок Камызяк. Макс, прекрасно, за стих и креатив 5, продолжай танцевать свой славный танец Краковяк. Канал Ретро-ФМ Макси, друзья, под постом позитив пишите, скоро будем подводить итоги, и кому-то из вас подарю тостер от Ретро-ФМ.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
5: Круглосуточные без рекламы.
6: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.

0: woman no cry. Я не согласен с этим выражением, потому что я не бессмертный. Если что, то это все Бонни Эм придумали. 6:30 в столице, у нас на горизонте истории этого дня.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре пятница, 22 мая 2026 года. Юбилей, 50 лет сегодня отмечает певец, музыкант, музыкальный продюсер, солист и лидер поп-группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Песня «Малыш», «Студент», «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Думал», «Алешка» и многие-многие другие, написанные им в соавторстве с Алексеем Потехиным, знает, любит и поет вся страна до сих пор. Помимо яркой творческой деятельности, Сергей Жуков – успешный предприниматель. По стране открыто множество вечерних клубов под названием именитого коллектива. Также на его счету кондитерская и создание кино и сериалов. В этот день, в 1924 году, родился Шарль Азнавур. Популярный певец, легенда французского шансона, композитор, актер. По всему миру продано 200 миллионов экземпляров его дисков. Его авторству принадлежат 1300 песен, которые пели звезды мировой величины, такие как Рэй Чарльз, Лайза Минелли, Боб Дилан, Хулио Иглесиас и многие-многие другие. Он снялся в более чем в 60 фильмах. По результатам опросов Шарль Азнавур занял первую строчку рейтинга лучших артистов эстрады 20-го столетия. 22 мая – день основания Третьяковской галереи Национального музея русского изобразительного искусства. В этот день, в 1856 году, коллекционер, купец и текстильный фабрикант Павел Михайлович Третьяков приобрел картины художников Шильдера «Искушение» и Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». В настоящее время коллекция Третьяковской галереи насчитывает более 180 тысяч произведений искусства, и она отнесена к числу наиболее ценных объектов российской культуры. Сегодня отмечается Всероссийский день бассейновой индустрии. Плавание – одно из самых полезных для здоровья спортивных занятий. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто такую возможность людям предоставляет – работники бассейновой индустрии. И пусть пока праздник носит неофициальный характер, но он объединяет любящих свое дело специалистов. От всей души поздравляем строителей бассейнов и всех, кто имеет отношение к бассейновой индустрии. А еще сегодня отмечается Международный день биологического разнообразия, День богатырского посвиста, День покупки музыкального инструмента, День винегрета и День ванильного пудинга.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Доброе утро, Ретро-ФМ. Доброе утро, вся страна. Вчера легла в час ночи, проснулась в 6 утра, и это неспроста. Готовка дело такое. Вчера мариновала мясо, салата, нарезка, утром бутерброды. Сегодня у меня день рождения. Мне исполнилось 35 лет. Утром надо накормить коллег, после обеда друзей и свою семью. Жду поздравления. Спасибо за эфир. Подпись Светлана. Светлана, ну, раз уж ждете, тогда поздравляю с днем рождения. Будьте здоровы и счастливы. Доброе утро. У нашей третьей дочери день рождения. Она самая младшая. Желаем весеннего настроения, чтобы в жизни было больше солнечных дней, радостного настроения и беззаботного веселого детства. Мы тебя любим, твои папа и мама, сестра Дамыля и Диана, Эльвира и Дамир, Москва. С днем рождения. Еще одно послание. Всех с отличным пятничным утром, хорошего настроения, удачи во всех начинаниях слушателям Ретро-ФМ. Финалом сегодняшнего солнечного отличного дня будет посещение долгожданного театра, который обеспечит положительный заряд на все выходные, не только Сергей написал. Сергей, классно вам сходить в театр, ну и хороших выходных. Так, друзья, сообщений очень много, времени очень мало, поэтому переходим к главному. Тостер. Сегодня хочу подарить Анатолию из Кемерово за его послание. Цитирую еще раз дословно. 22 мая, пятница, на градуснике 0, за дверью снег. В динамике любимая Ретро-ФМ, а мы добываем тепло для страны, добываем уголь. Всем доброго дня, хорошего настроения, здоровья, тепла и позитива. Кемерово Анатолий. Анатолий, я вас поздравляю. Низкий вам поклон за ваш нелегкий труд. И пусть тостер от Ретро-ФМ станет ярким завершением рабочей и трудовой недели. Поздравляю, тостер ваш.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Новости от Вадима Ривмана. Доброе утро.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, сегодня в России в силу вступили новые правила оформления единого пособия. Многодетные семьи получили возможность сохранить финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы окажутся больше установленного предела, правда, не более чем на 10%. Напомню, что в декабре прошлого года во время программы «Итоги года» Владимир Путин говорил о случаях, когда семьи лишаются мер поддержки при незначительном превышении их доходов выше порога нуждаемости. Президент тогда поручил разработать поправки в законодательство. Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников. Для обеспечения безопасности сейчас перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Минувшей ночью также над Калужской областью уничтожили 6 украинских дронов. В Калуге повреждено остекление образовательного учреждения и многоквартирного дома, но пострадавших нет. Компания SpaceX отложила первый тестовый полет новой версии космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy. Это произошло, когда уже велась прямая трансляция со стартовой площадки в штате Техас, и начался обратный отчет. Он останавливался несколько раз, а затем было объявлено о переносе старта на сутки. В рамках испытательного полета ракета должна была набрать высоту, провести отделение ступеней. Многоразовая ступень Super Heavy должна была приводниться в Мексиканском заливе. Также предполагалось, что Starship в космосе совершит маневры для испытаний воздействия нагрузок и после неполного витка вокруг Земли сойдет с орбиты и приводнится в Индийском океане. Хоккеисты «Локомотива» одолели «Акбарс» и во второй раз подряд выиграли Кубок Гагарина. Шестой матч финальной серии закончился со счетом 3-2 в пользу ярославского клуба. Таким образом, «Локомотив» победил в серии со счетом 4-2. Ну и добавлю, что Владимир Путин поздравил хоккеистов, тренерский состав и болельщиков «Локомотива» с победой в плей-офф континентальной хоккейной лиги. И последнее. В музее-заповеднике Царицыно накануне вечером провожали весну. Там воссоздали старинный народный обряд «Проводы стрелы». Он символизирует смену сезонов и окончательный переход к лету. Костюмированное шествие возглавили выпускники Академии музыки имени Гнесиных. К ним могли присоединиться все желающие. Колонны начали свой путь из разных точек музея-заповедника Царицыно, а затем встретились на Дворцовой площади. Во время шествия участники исполняли старинные народные песни. Еще назову курсы валют. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83.27. А на Ретро-ФМ начинается первая смена. С добрым утром!
2: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
0: Добрейшего утра и классной пятницы.
3: Всем доброе утро.
0: Саша и Рита на местах. Ох, пятница у нас начинается действительно огненной, горячей, интересной. А в 10.00, ну прям самая кайф.
3: Они придут. Слушайте, ну мы реально очень ждем. У нас сегодня в гостях Валерий и Иосиф Пригожин. Просто пара, на которую просто не налюбоваться с экранов. И очень хочется уже познакомиться
0: полюбуемся
3: с ним.
0: И мы.
3: Лично, да. Поэтому вы тоже обязательно принимайте в эту... 7.03, подожди, я пока сложно формулирую.
0: И это еще не все, потому что сегодня юбилей отмечает один из наших самых любимых артистов, музыкантов. И это поздравление тоже сегодня будет присутствовать в первой смене. Все, успеем. Ну а начнем мы, конечно, с любимой музыки. Сиси Кэтч на Ретро-ФМ.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: Давайте сразу спланируем эту пятницу, чтобы все было просто вау. 22 мая. Звезды рекомендуют не начинать важных дел, а посвятить время завершению текущих задач. Сегодня желательно избегать резких слов и поспешных решений.
2: Овны, желание все контролировать может натолкнуться на скрытое сопротивление. Возможно, стоит ослабить хватку.
1: Тельцы, вы можете ошибаться относительно каких-то семейных вопросов. Не будьте так категоричны.
2: Близнецы, сегодня не стоит ничего обещать, а вот выполнять обещанное самое время.
1: Раки, убедитесь, что в В доме есть стратегический запас любимых продуктов. Чувство изобилия начинается с простого.
2: Львы, будьте осторожны с неожиданными идеями. Они могут взбодрить, но и истощить нервную систему.
1: Девы, сегодня важно подвести промежуточный итог и увидеть результаты ваших усилий.
2: Весы, стоит быть внимательным к настроениям в коллективе, но не фиксируйтесь чрезмерно на своих предчувствиях.
1: Скорпионы, действия и решения этого дня принесут совсем не тот результат, который ожидали. Поэтому отложите важное.
2: Стрельцы, мнение старших товарищей может быть очень кстати в вашей ситуации.
1: Козероги, сегодня вы можете обсудить даже сложные темы. Вы красноречивее обычного.
2: Водолей, если вы проявите творческий подход к задачам, это поможет справиться с ними быстрее и интереснее.
1: Рыбы, в рабочих вопросах может возникнуть путаница, которая заберет ваше внимание.
2: Но сегодня вниманием вечером можно будет уже все. Вообще расслабиться, потому что пятница.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Столица 7.13. Привет, ребята.
1: Здрасте. 7.13. У меня есть одна новостишечка. Давай так. Она позитивная только потому, что 7.13. Потому что сейчас кто-то завтракает. Приятного аппетита.
0: Да.
1: А так она могла быть очень грустной.
0: А
1: но
0: чего?
1: Смотри, как время решает, да? Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
0: Блин, я выполнил свою миссию.
1: Хорошие подарки.
0: Я причисляю к тем, что нормально, поступил правильно.
1: А если еще васаби какой-нибудь, это тебе еще милое и на Новый год.
0: Это я даже в холодильничке держу дополнительно, понимаешь? Чтобы если вдруг она спросит, то как бы...
1: Ты меня любишь?
0: Все для тебя.
1: Опа, а вот это ты видала?
0: Ты у меня такой заботливый потом.
1: Короче, есть еще, ну знаешь, такие звоночки.
0: А ну-ка.
1: Многие считают такой ужин полноценным подарком, как и свою чистоплотность. Эту ягодку мама для кого растила вообще?
0: Хорошо звучит.
1: Вот, далее. Еще 16% уверены, что их хорошее отношение к женщине уже само по себе подарок.
0: Ну, как бы да.
1: Я чистоплотный.
0: А ведь, знаешь, это то есть такой,
1: роллы
0: как-то,
1: подарил.
0: А ведь я мог орать и бить, да, типа, а этого не делаю, поэтому да, цени от такое отношение. Да.
1: Но кто-то, их осталось, как амурских тигров, все-таки, ну, там, остается, да, верен цветам, гаджетам, подарочным сертификатам.
0: Ну, ты цветы и гаджеты так в один ряд не ставь, я не знаю.
1: А нормально.
0: Красоту, романтику с вот этой попсой не мешай.
1: Хорошо, главное, чтобы роллы были.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем на календаре уже 22 мая. Ты представляешь, меньше 10 дней до лета.
2: Да я не хочу даже думать об этом.
1: А у нас вообще все так непредсказуемо будет. Весна плюс 32, ну здесь в столице. Потом весна, то есть лето придет 15 будет. Да. Мы за неожиданный КВН, да, как говорила одна команда. Сегодня международный день быть собой, представляешь? Да будь собой, не переживай.
2: Да я как будто бы... Ну нет, вообще, тогда в эфире нельзя такие слова.
1: Ну давай скажу, это глобальный вообще праздник, который призывает замедлиться, отказаться от чужих ожиданий, что важно.
2: Вот это классно.
1: Принять свою уникальность и жить в гармонии с собой. Да, ну то есть там предлагают разное. В плотном графике, например, сделать паузу, да, и порадовать себя чем-то. Ну вот что действительно искреннюю радость тебе может привести. Или выразить свои истинные мысли, если долго вынашивал, да, что-нибудь там не делилась, а потом раз и произнесла это нужному человеку. В общем, сегодня всем нужно быть собой.
2: Так, давайте-ка поговорим про такие, знаете, странненькие привычки, которые вы скрываете, но при всем при этом являются вашей визитной карточкой.
1: А может и не скрывать. Может,
2: да,
1: просто вот привычки есть яркие, которые вас сразу идентифицируют.
2: Мы только что с Кудряшкой разговаривали про одну мою привычку. Это моя визитная карточка, мои родители, это знают мои друзья, кто когда-нибудь со мной где-нибудь отдыхал, это прекрасно знает. Один мой друг жутко надо мной прикалывался, когда увидел, как это происходит. Я ем по ночам и абсолютно этого не помню.
1: Я абсолютно об этом не жалею. И не пытайтесь мне ничего объяснять.
2: Потому что я просыпаюсь. Иногда вообще я этого ничего не помню. Я только утром вижу какие-нибудь фантики. И такая... И у меня, знаешь, как вспышками, типа, конфету. Мало того...
1: Зуб потеряла. Ну, бывало же.
2: Ну да, мы помним. Был такой, как сухарь я ела. Вот, да. И мало того, я утром просыпаюсь, понимаю, что я ела. А иногда я еще и пытаюсь, ну, типа, я себе иногда на ночь покупаю, например, банан. Ну, чтобы не...
1: Так банан это еще нормально, ну, с точки зрения усвоения продукта. Да. Это не то, что там колбасу есть или там, не знаю, какие-то еще жирные продукты.
2: Один раз мы отдыхали с моим другом, вот, о котором я вчера говорила, и он... Это было так страшно просто. Ты не представляешь, я подхожу к холодильнику, я же ничего не соображаю в этот момент. Не, я ничего не соображаю в этот момент, а он это первый раз увидел. Да. И он как давай ржать просто. Он стоит, смеет, а я же в этот момент только просыпаюсь, такая, что? И он говорит, господи, это так странно. Ну вот,
1: конечно.
2: Я призналась.
1: Да,
2: вот, ну, у меня еще много странностей, как мы знаем.
1: Какой вот у меня любимый напиток, как думаешь?
2: Кофе.
1: Это потому, что ты знаешь меня только утреннего. А если бы вечернего еще, то ты бы понимала, что это травяной чай.
2: Ты пьешь травяной
1: мне
2: чай.
1: Пацаны это прикололи из КВН. Саша Чебрец.
2: Пацаны и травяной чай у тебя в одном предложении.
1: Да. Вот они так и реагируют. Что, серьезно, что ли?
2: Александр Чебрец.
1: Да. Вот так и было, да. Поэтому, ну, квартиру, где когда-то снимали, друзья приходили в гости, они назвали красно-белым храмом.
2: Ну, конечно.
1: Потому что, да, там было запрещено критиковать одну футбольную команду.
2: С одними цветами.
1: Да. Характерными. Ну, есть, конечно, некоторые. Может быть, личные загоны, можно так сказать. Которые делают нас нами.
2: То, что ты иногда говоришь сам собой, это уже, ну, это мы уже все знаем.
1: Это естественно. А кто так не делает?
2: С хорошим собеседником.
1: Никто так не делает.
2: Хорошо, давай еще одну расскажу странную привычку. Давай позже расскажу. Чего я все в огне?
1: И в первую очередь, давай мы призывать людей делить свои мнения. Можно в Максе, можно будет в группе Райсмена ВКонтакте. Рассказать о своих удивительных привычках. Может, которые вы скрываете, а может, которые вообще не скрываете. Например, наоборот, демонстрируете. И то, что делает вас вот такими индивидуальными, интересными, необычными. Да, но только не стесняйтесь. Правда, сегодня день, когда нужно быть собой. Давайте честно поделимся такими историями.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Квартиру сниму на суточную. Квартиру сниму на суточную.
3: квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
12: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: привычках. У каждого же, да, есть привычка подпевать слова, которые языка ты вообще не знаешь. Я поняла, что я ничего не понимаю, но я поеду.
1: Все пели эту песню, да? Помним. Рит, скажи честно только, как давно, ну, когда последний раз ты гладила брюшко жабы? Вот поэтому у тебя и нет денег. Консультация по замужеству в 15:00. Записывайтесь.
0: Спасибо.
1: А пока послушайте про деньги. Один мой знакомый, хороший эксперт в этих вопросах. Его фамилия Шаляпин. Зовут Прохор. Да, тот самый. Рассказал секреты, как привлекать деньги.
0: Ну, наконец, хоть кто-то.
1: Наконец-то эксперты пожаловали в новостную ленту. В общем, так. Денежные приметы. Греметь мелочи в новолуние. Ну, это известно. Я помню, больше бумажные там шелестеть. Но он гремит, у него есть.
0: Так.
1: Гладить брюшко фигурки в виде жабы.
0: Угу.
1: Работает.
0: Угу.
1: А еще держит дома янтарных слонов-талисманов из Калининграда. Вот будешь в Калининграде, ищи янтарных слонов.
0: Да теперь, конечно, буду. Но сначала, чтобы долететь до Калининграда, чтобы были деньги, я потрясу ночью мелочь, ну там, когда в
1: Новолуние. Забудь кое-что, что не мелочь, а очень важный факт. Хоботки у них обязательно должны быть подняты и развернуты к солнцу.
0: Так, но никогда еще в 7:29 я не думала о хоботках слонов.
1: Параллельно можешь работать.
0: Нужно.
1: Возможно, и оттуда что-то там прерывать.
0: Ну нет, мне еще, знаешь, сколько у меня дел? У меня там мелочь потрясти, хоботки перевернуть. Давай я сначала тогда вот этим займусь, а потом подумаем, нужна ли мне работа.
1: Серьезные минуты на Ретро-ФМ. Вадим Ритман пришел.
2: Да, обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, в России могут отменить все февральские ужесточения по семейной ипотеке. С такой инициативой, по крайней мере, выступили в Госдуме. Там предложили не только вернуть прежние условия, но и сделать ставки еще более доступными. Для семей с двумя детьми 4%, с тремя 2%. А молодым многодетным родителям стоит выдавать беспроцентные ссуды. Авторы инициативы поясняют, что введенные ограничения серьезно ударили по рынку новостроек. Семьи с одним ребенком теперь вынуждены торопиться с оформлением кредита, пока ребенку не исполнилось 7 лет. Получить вторую льготную ипотеку на более просторное жилье уже не получится. Дачники, которые продают картофель со своего участка, могут получить штраф. Об этом пишет агентство Prime со ссылкой на эксперта. Семена должны быть сертифицированными. Также продавец обязан зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Без этого его действия считаются незаконной торговлей. Штраф за такое нарушение составляют от 500 до 2000 рублей. Специалисты поясняют, что закупка семян у официальных поставщиков и оформление ИП позволяют избежать санкций. Правила действуют по всей стране. С сегодняшнего дня многодетные семьи могут сохранить единое пособие, даже если доход на одного члена семьи немного превысил прожиточный минимум. Допустимая планка теперь составляет 10%. Если семья проходит по новым правилам, то выплату назначат еще на год. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума. Такой закон Владимир Путин подписал в феврале. Поводом стало обращение многодетной матери на прямой линии в декабре. Тогда президент назвал формальный подход к начислению пособий ошибкой правительства и поручил исправить ситуацию. Вечерний просмотр коротких видео может ухудшать сон и снижать продуктивность на следующий день. Быстрые ролики постоянно переключают внимание, удерживают мозг в активном состоянии. Из-за этого человеку сложнее расслабиться и перейти к нормальному отдыху. Врачи-сомнологи отмечают, что для хорошего сна прежде всего необходимо соблюдать режим и избегать стресса. Анна Каренина и «Война и мир» вошли в десятку лучших романов в истории по версии влиятельного британского издания «Guardian». Произведения Льва Толстого заняли 6-е и 7-е места. В первую сотню также попали романы Достоевского, Набокова, Гроссмана, Булгакова. Среди них «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Лолита», «Жизнь и судьба», «Мастер и Маргарита». Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83,27. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Так-так, 7.38, пятница, солнце, настроение, кайф, весну провожаем, лето встречаем, хиты подобрались самые-самые, и в нейрохит вообще вот такой поместили, что, ну, вам точно понравится.
1: Да, еще вам точно понравятся беспроводные наушники или поощрительный приз, это годовая подписка на популярный музыкальный сервис, который вы можете выиграть. 23-24-88-3, код Москвы, 495, звоните, ждем.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха – около 20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
4: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Посуда известных брендов. Кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
10: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
11: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
10: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
11: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54-11-00.

0: 7.44 на московских. Станислав из Санкт-Петербурга пожаловал в первую смену. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе. Вы в автомобиле, Станислав?
1: Да, верно.
0: Отлично. Ну, у вас хорошая звукоизоляция, судя по всему.
2: Да, чтобы вы все было безопасно. Вы встали. Даже если встали пристегнутыми.
1: Да, конечно.
0: Маргарита еще хочет спросить, у вас там огнетушитель есть? Нет, мы просто сейчас быстренько пробежимся по списку.
2: Огнетушитель.
0: Да. Либо давайте как-то договоримся, да.
1: Все есть, ребят, так хорошо.
0: Ну тогда счастливого пути, гражданин.
2: Да, говорите, больше не перебиваем.
1: Так рад, что до вас дозвонился. Каждое утро вас слушаю. Вы лучшие, вы молодцы.
2: Спасибо вам большое.
0: Спасибо, приятно.
1: Дарите отличное настроение на целый день.
0: Спасибо. Ну, давайте большое. Вместе его сейчас всем подарим и попробуем разгадать песню, Станислав. Ну, очень известная, как и исполнитель. Это просто вот из легендариков. Из списка самых-самых известных и любимых артистов. Песню, я думаю, тоже вы наизусть знаете. Поэтому музыка изменилась, слова остались прежними. На них сосредоточьтесь и угадайте. Если с первой подсказки будут наушники, со второй годовая подписка на музыкальный сервис. Готовы?

0: Хорошая обработочка, да. Модненькая.
1: О, ребята, знаете, честно говоря, что-то так вот, вариантов особых нет.
2: А много артистов приходит в голову, которые пели про хризантемы? Ну, не про герберы и не про лютики.
1: Так, кто у нас? Серёга?
2: Ну, хорошо. В общем-то, эпоху уже начали нужную поднимать.
1: Ну, я думаю, что Серёга кто? Леонтий вряд ли. Леонтий вряд ли.
0: Что это?
2: Леонтий вряд ли. Думаете, не его песня?
1: Может быть, Саруханов?
2: Ну, знаете, у нас вот топ-3 такой образовался. Я вам скажу так. Вы на 33% правы.
0: Да.
2: Ой, то есть как будто правда она где-то рядом.
1: Может быть, Игорь Саруханов?
0: Давайте идем ко второй попытке.
2: Припев.

0: больше никаких проблем.
1: Кроме этих,
0: сколько
1: хризантем.
2: И плюс, смотрите.
3: Не могу узнать.
1: Давайте, мы уже прямо подскажем. Вы назвали трех артистов, один слетел.
0: Саруханова мы, получается, уже не засчитали.
1: Это не Саруханов, но кто-то из тех, кого вы называли. Мы сегодня вообще такие добрые ребята.
0: Да.
3: Там. Ну, давайте возьмем Серова.
0: Возьмем.
1: Да что ж такое-то?
0: Я просто вообще хочу, чтобы Станислав к нам потом еще раз дозвонился.
1: Ну давайте
0: ответ послушаем.
4: Впрочем, нету никаких проблем.
0: Станислав, ну мы бились как могли. Конечно. Ну, знаете, если вы сегодня победили, то значит, вам по-прежнему можно участвовать в играх первой смены. И, значит, ваш телефон по-прежнему может вам открыть путь, а мы с вами с удовольствием пообщаемся, потому что мы любим очень, добрых, веселых, разговорчивых людей.
3: Самый главный приз, что бог с ним, с наушниками и так далее, что до вас договорился и пообщался. Творческих вам успехов, спасибо вам огромное за ваш труд.
0: Спасибо и вам большое. Да, заходите еще, правда, на полном серьезе. Говорим из Санкт-Петербурга огромнейший привет, да, от Москвы и от всей нашей команды, которая, ну, крайне неравнодушна к этому городу.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, ребята, сегодня Международный день быть собой. Мы сегодня отказываемся от всякого стеснения и делимся историями. Вот какие у вас есть привычки, может быть, даже странности, которые выделяют вас от других? Ну и действительно, делимся честно. Вот как вас можно узнать из тысячи других?
2: Так, доброе утро, пишет нам Ольга. Я не ем ни в каком виде помидоры, чувствую присутствие даже маленького кусочка. В общем, окружающие очень удивлены, как можно не есть помидоры. Это же вкусно, а мне нет. А я знаю, что есть еще боязнь помидоров.
1: Да, да, конечно. Конечно.
2: Так, Наталья пишет, моя дурацкая привычка выносить мусор из ведра перед сном. Даже если я уже легла в кровать, я вспоминаю, встаю и иду выкидывать мусор.
1: А мне
2: мусор
1: тоже нравится. Ну, не правда, когда уже лег, да, и вот в этом выходить на улицу, а просто вот перед тем, как ложиться спать, вот выйти, подышать воздухом, особенно когда там плюс 20, плюс 17, наше прекрасно, воздухом подышал, на среди деревьев прогулялся, выбросил, и чистота дома, и на душе тоже.
2: Евгений,
1: я вас
2: пишет,
1: понимаю.
2: Здравствуйте, любимые Рита и Саша, а я тоже, как и Рита, кушаю по ночам, а так живу обычной жизнью.
1: Вы встретились, да? Так, Николай, когда еду в лифте, всегда спускаю его обратно на первый этаж, чтобы следующему посетителю лифта не пришлось его долго ждать. Ну, а самая любимая привычка — слушать ретро-ФМ. Николай, ну вот за первую привычку, я думаю, да, вам уважение от всех остальных, кто дождался лифт.
2: Юля пишет, ой, кайф. Доброе утро, у меня есть одна странная привычка – коверкать слово. А когда я пишу, специально делаю ошибки и почти всегда пою. Пациенты говорят, что я очень веселая и юморная. Но это не диагноз, это состояние души.
1: Да, да, да. У меня тоже есть один такой знакомый пациент. Там тоже слова как-то переставляет буквы, там напевает что-то, сидит, да, а потом других обвиняет, будто сам с собой, знаете, разговаривает, сидит человек. Ну, есть знакомые.
2: Знакомые, да.
1: Будем ждать ваших историй в социальных сетях. Пишите, пишите, пишите.

0: столице 8.00, настроение пятничное, погода тоже великолепная, хиты только проведенные временем. Это первая смена. И это Вадим Ривман, тоже проверенный временем, но всегда актуальный.
1: С новостями обязательно. Доброе утро. Итак, в Госдуме подготовили законопроект, который должен решить проблему с так называемыми бабушкиными схемами или схемой Долиной. Речь идет о ситуациях, когда продавец после сделки заявляет, что его обманули, и через суд требует квартиру обратно. Новые поправки предлагают простое правило. Если суд признает сделку недействительной, то жилье вернется прежнему владельцу только после того, как он полностью возместит покупателю уплаченные деньги. Поправки вносятся в закон о регистрации недвижимости и в Гражданский кодекс. По словам парламентариев, нововведение защитит добросовестных покупателей, которые годами не могут вернуть ни деньги, ни квартиру. Проблема получила

широкую огласку после громких судебных разбирательств. Над 17 регионами России дежурные силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили более 200 украинских беспилотников. Атакам подверглись в том числе Санкт-Петербург, Московская, Калужская, Рязанская, Тверская, Нижегородская, Новгородская, Курская, Владимирская, а также Воронежская, Брянская, Белгородская, Ленинградская и Ярославская области. На выезде из Ярославля в сторону Москвы ночью перекрывалось движение транспорта, но утром его возобновили. Владимир Путин поздравил игроков, тренеров и болельщиков хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля с завоеванием Кубка Гагарина. Его телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля. Кубок Гагарина вручается победителю плей-офф континентальной хоккейной лиги с 2008 года. Ярославский клуб получил этот трофей второй раз подряд. В прошлом сезоне спортсмены одержали верх над «Трактором» из Челябинска, а в этом обыграли казанский «Акбарс». Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 3-2. Ну и последняя. Член общественной палаты Калмыкии повторила образ с плаката и рассмешила россиян. Необычная внешность Натальи Анкудаевой на видео с призывом голосовать за объекты благоустройства в регионе вызвала бурную реакцию в соцсетях. В опубликованном ролике Анкудаева стоит у столба, на котором приклеено ее разрисованное изображение. Кто-то дорисовал очки, соединил брови и закрасил женщине часть зубов. Член общественной палаты Калмыкии решила обыграть ситуацию и в ролике воссоздала этот образ уже на своем лице, нарисовав очки, закрасив зуб черным маркером и им же соединив брови. Самая ирония женщины рассмешила пользователей соцсети. Ролик быстро набрал почти 500 000 просмотров, 1000 комментариев и репостов. Еще назову курсы валют. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83,27. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: вдвоем мы сегодня будем не так уж и часто, потому что и в этом часе у нас будет важный звонок. Мы поздравим одного очень любимого артиста
1: очень
0: с юбилеем. Ну а после 10 нас уже будет даже не трое, а четверо, потому что к нам в гости придет Валерия с любящим супругом, по совместительству продюсером Иосифом Пригожиным. В общем, пятница будет ну просто улет. Будут хиты, скоро сыграем в обратный отчет. Настраивайтесь и выбирайте себе по душе что-то.
2: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, пятница, 22 мая. Сообщаем, звезды рекомендуют не начинать важных дел, а посвятить время завершению текущих задач. Сегодня желательно избегать резких слов и поспешных решений.
2: Овны, желание все контролировать может натолкнуться на скрытое сопротивление. Возможно, стоит ослабить хватку.
1: Тельцы, вы можете ошибаться относительно каких-то семейных вопросов. Не будьте категоричны.
2: Близнецы, сегодня не стоит ничего обещать, а вот выполнять обещанное самое время.
1: Далее, раки, убедитесь, что в доме есть стратегический запас любимых продуктов. Чувство изобилия начинается с простого.
2: Львы, будьте осторожны с неожиданными идеями, они могут взбодрить, но и истощить нервную систему.
1: Девы, сегодня важно подвести промежуточный итог и увидеть результаты ваших усилий.
2: Весы, стоит быть внимательным к настроениям в коллективе, но не фиксируйте чрезмерно на своих предчувствиях.
1: Скорпионы, действия и решения этого дня принесут совсем не тот результат, который ожидали, поэтому отложите важное.
2: Стрельцы, мнение старших товарищей может быть очень кстати в вашей ситуации.
1: Козероги, сегодня вы можете обсудить даже сложные темы, вы красноречивее обычного.
2: Водолеи, если вы проявите творческий подход к задачам, это поможет справиться с ними быстрее и интереснее.
1: Рыбы, в рабочих вопросах может возникнуть путаница, которая заберет ваше внимание.
2: Так, ну а что, сейчас, я думаю, стоит звонить, правильно?
1: Мы уже тянемся к телефону, потому
2: там
1: что...
2: Там сейчас такое будет, ребята. А давайте мы не будем все рассказывать. Главное, включайте погромче, вам понравится.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Доброе утро! Вы слушаете первую смену на Retro FM, где звучат хиты, проверенные временем. А сегодня большой праздничный день, потому что свой юбилей отмечает один из наших самых любимых артистов. Под его песни люди встречались, влюблялись, а многие успели даже создать новое поколение, которое уже выросло и тоже отрывается под его лучшие хиты. Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков празднует юбилей. Мы решили разбудить именинника с утра пораньше, чтобы поздравить лично. Сергей, доброе утро!
1: Доброе утро! Ну, вы как всегда первые.
2: Доброе. Ну что, готов?
0: Да.
2: Раз, два, три. С днем рождения!
1: Ой, ну это очень приятно.
0: Ну и вот представьте, еще миллионы, миллионы, миллионы. Да. А вы можете это легко представить, потому что вы в Лужниках каждый год это представляете, слушаете и ощущаете рядом со своими поклонниками.
2: Сергей, до нас дошли слухи, что важную дату вы решили отметить по-особенному. Расскажите, какой же творческий сюрприз ждать поклонникам?
1: Ну, по-особенному отмечать мы умеем. Вот. Ну, учитывая то, что это еще не только мой юбилей, это еще и юбилей группы 30 лет, то конечно, решили, что огромное количество людей должно в этом поучаствовать и, соответственно, вместе с нами это отпраздновать. Поэтому, начиная с 30 мая, у нас начинается большой стадион, на котором побывает больше 500 тысяч человек.
2: Вау!
1: Это 8 самых больших стадионов страны. И поэтому гулять будем громко, весело.
2: Как любим.
1: Да, все как умеем. И поэтому очень рады, что сможем такое количество людей порадовать своими песнями на протяжении всего лета.
2: Кайф. Слушайте, ну мы еще кое-что слышали. Да. Нас как бы птица, знаете, донесла прям на хвосте, что выходит новый альбом. Это правда?
0: Это или ложь?
1: Откуда вы все знаете?
0: Ну, разве
2: какие
0: работаем?
2: Мы люди, знаете ли?
1: Да, вы знаете, мы тоже подумали, что это очень хорошая точка подведения итогов. Вот 30-летие группы. Ну и вообще все тут сложилось у нас в этот год как-то очень, очень хорошо. Вот, поэтому решили, что обязательно нужно сделать еще один подарок всем нашим слушателям и выпустить альбом. Альбом не выходил 14 лет. Последний был «Открой мне дверь». И вот я, опять же, сейчас настолько безумно волнуюсь, переживаю, потому что представьте себе, вроде бы «Руки вверх» и не нужно уже больше ничего доказывать, писать. Вот, потому что всех 370 песен, что у нас есть, может хватить на всю жизнь. Но, конечно, безусловно, опять же, это и большой вызов самому себе, и еще разочек большое уважение к тем, кто нас слушает. Потому что если артист останавливается, все на этом. Угу. В общем-то, это творческое забвение. Ну вот, поэтому надо продолжать работать и писать. И вот 15 новых песен ждет нас всех. И, надеюсь, и вас, и ваших слушателей тоже. Да, и поэтому есть интересная фишка, которую мы придумали. Поделюсь с вами. Дело в том, что выпускать альбом — дело неблагодарное. Это, знаете, когда ты выпускаешь альбом, а через сутки уже все спрашивают, когда новая песня. То есть они прослушали его, и все. Для них уже песня старая.
0: И что же вы решили?
1: Поэтому мы решили, что будем выпускать по песне в неделю. Так, чтобы, начиная с моего дня рождения, появится первая песня как раз вот 22 мая сегодня. И мне вот кажется, что каждую неделю теперь будет выходить новая песня. И поэтому все лето наши слушатели проведут с нами. А мы будем, естественно, очень счастливы, если песни разобьются по нашей необъятной стране.
0: Все как в лучшие времена.
2: Круто, вообще-то все лето мы будем пау-пау.
0: Ну а сейчас еще раз хочется от лица всего коллектива Retro FM и миллионов слушателей поздравить нашего любимого артиста, лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова с юбилеем! С днем рождения, Сергей!
1: Спасибо вам огромное, очень вас любим, всегда слушаем, да и самое главное, мы вместе уже столько лет.
2: Класс.
0: Будем продолжать и дальше. С днем рождения!
2: С днем рождения!
1: Хорошего дня, спасибо.

0: юных женских сердечек когда-то забрал поскорее и унес куда-то в танцевальный экстаз. Сережа Жуков и его группа «Руки вверх». А сегодня мы его поздравляем с днем рождения. Не верится, но серьезно, юбилей. Я не буду
1: это очень странно,
0: цифру.
1: Понимаешь, как будто бы мне 18, а у Сергея Жукова юбилей. А
0: ему 19,5.
1: Мы же только вот это, ну где же ты, студент?
0: Да-да-да.
1: Грузку новую нашел. Ну
0: дорогой
1: что, Сергей,
0: Сергей,
1: мы вас
0: от
1: поздравляем.
0: Всего нашего коллектива, от нескольких поколений, выросших и танцующих на этих песнях, мы поздравляем с праздником новых хитов, сериалов, фильмов, озвучек. Что еще?
1: И, конечно же, ждем в гости.
2: Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Сегодня в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
10: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
12: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: на Ретро-ФМ. Доброе утро! Сегодня международный день быть собой. Такой необычный праздник в календаре, но мы на него обратим особое внимание, потому что хотя бы раз в год нужно действительно взять и сосредоточиться на себе, посвятить себе любимому и любимой и не стесняться своих привычек, а может быть даже странностей, которые делают вас вами. Хочу про двух известных людей рассказать, их интересные привычки. Ты, например, знала, что Людвиг ван Бетховен 60 зерен ровно кофейных отсчитывал для того, чтобы выпить кофе?
1: Нет.
0: Вот он прям четко за этим следил. Их должно быть 60 штук, не больше, не меньше. Для чашки высчитывал. Или вот еще одна интересная штука. Фридрих Шиллер «Гнилые яблоки». Поэт держал в ящике своего рабочего стола специально испорченные яблоки, потому что их специфический аромат вызывал у него прилив поэтического вдохновения. Вот так. Это действительно уже ближе к странностям.
1: Короче, слушай, так много смешных сообщений. Постараюсь все это прочитать, что-то прочитать.
0: Давай.
1: Желательно все. Нина просто писала очень коротко. Не люблю халат. Не любит халаты человек, понимаешь?
0: Я к мужу сейчас обращалась, что-то
1: да.
0: Не принес.
1: Виктория говорит, а я все вообще нюхаю перед тем, как съесть или выпить. Далее, значит, Николай говорит, я когда еду в лифте, всегда спускаю его на первый этаж обратно, чтобы следующему посетителю лифта не пришлось его ждать.
0: Ну, это забота, да, забота
1: вообще
0: об окружающих, молодец, чтоб все так поступали.
1: Надежда пишет, вот да. У нее еще есть надежда, а у меня уже нет, потому что, Надежда, давайте так, у меня есть тут пару коллег таких. Я люблю разговаривать сама собой. Во время прогулок, за рулем автомобиля. Мне это очень помогает проживать свои эмоции, выпускать пар, когда был насыщенный и тяжелый день. Кстати, учеными доказано, что проговаривать вслух свои эмоции очень полезная штука, которая позволяет бороться со стрессом и внутренним напряжением.
0: Да, а мне руль научил, знаешь, преодолевать гнев. Когда едешь, кто-то раз подрезает или что-нибудь, первая же реакция такая, да будь ты! Вот, и как бы послать туда, куда, казалось бы, человек заслуживает. А в этот момент так, доброго тебе дня. Видимо, ты торопишься куда-то. И так как-то интересно стало, внутреннее такое преобразование. Знаешь, хоба, вот взять, пожелать чего-то хорошего человеку, который тебе неприятно сейчас на дороге сделал. Вот это какой-то особый автотранс.
1: Привычка к доброте, ребята. А о ваших очень странных привычках, пожалуйста, пишите нам. Давайте вместе сегодня посмеемся над этим, да и узнаем, какие у людей странности.
0: Восемь тридцать. Новости серьезные, актуальные от Вадима Ривмана. Слушай.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, россияне, у которых есть зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны отчитаться о движении средств до 1 июня. А об этом напомнили в Федеральной налоговой службе. Подать отчет нужно за прошлый год. Это касается граждан России, иностранцев с видом на жительство и лиц без гражданства, которые провели в нашей стране более 183 дней. Удобнее всего направить документ через личный кабинет налогоплательщика. Там уже предзаполнены основные данные, останется только внести суммы оборотов и остатков. Отчитаться не нужно, если счет открыт в странах Евразийского экономического союза или государствах с автоматическим обменом финансовой информации, но при условии, что обороты и остаток не превышают 600 тысяч рублей или эквивалента в валюте. Рядом с пунктами проведения ЕГЭ запрещено проводить строительные и технические работы, а также любые шумные, в том числе культурные мероприятия. Такие рекомендации выпустил Рособорнадзор. В жаркую погоду все участники экзаменов должны быть обеспечены питьевой водой. Медицинские пункты обязаны находиться в полной готовности. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Родителям и ученикам советуют заранее ознакомиться с правилами на официальном сайте ведомства. На юге России прошли мощные ливни с градом. В Краснодаре за сутки выпала половина месячной нормы осадков. За первые 15 минут дождя дороги и тротуары скрылись под водой. По ряду улиц было невозможно передвигаться ни пешком, ни на машинах. К вечернему часу пик город встал в одной большой пробке. Сегодня в Краснодаре синоптики тоже обещают ливни, грозы, ветер с порывами до 25 метров в секунду. Приблизительно такая же погода ждет и москвичей, но позже аномальную жару сменит сентябрьская прохлада. Температура опустится до 32 до 12 градусов. Почти треть московских мужчин уверены, что шаурма и роллы – это полноценный подарок для любимой. Еще 16% опрошенных считают, что отсутствие разбросанных носков уже заслуживает женской благодарности. При этом дамы видят ситуацию иначе. Самыми популярными подарками у них остаются цветы, далее идут гаджеты, техника, деньги, сертификаты и путешествия. Еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 70 рублей 79 копеек, евро – 83,27. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена на Ретро-ФМ.
1: Еще немного игр в первую смену на Ретро-ФМ. Пока еще есть время и есть такая возможность, ведь у нас сегодня гости намечаются, но мы не изменяем традициям. 8.38 приглашаем в игру.
2: Так, друзья, у нас с вами особое мнение. Это игра по мотивам нашего телеграм-канала. Вы голосовали, мы все подсчитали. А теперь осталось отгадать, какое количество голосов принадлежит чему. Вот так я сказала. Да. 23, 24, 88.3, код Москвы 495. Ждем.
3: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
5: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Останок Исаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
8: ЕС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Грант», Гадеева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый». Кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
13: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: особое мнение. И у нас на связи прекрасная Лилия. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте.
0: Лилия, ну, расскажи, пожалуйста.
1: До сих пор не просто, извините, я просто до сих пор не могу поверить, что я до вас дозвонилась.
0: Это мы.
2: Давайте, знаете, какой-нибудь сделаем, не знаю, какой ритуал вам поможет поверить, что вы до нас дозвонились?
1: Ну, друзья могут мне потом, может, скажут, что слышали меня.
2: Так, хорошо, как друзей зовут?
1: Так, Оля.
2: Так, Оля.
1: Марина.
2: Марина.
0: Есть.
1: Ну и сын Рома.
2: Сын Рома, если да. Вы сейчас слушаете, вы должны прямо сейчас Лилии сказать,
0: подтвердите, пожалуйста.
2: Ты не спишь, мы тебя слышим, с тобой ведущие разговаривают. И даже песню поют. А я в саду, два лили, лили.
1: Ой, спасибо.
2: А теперь будем играться.
0: У нас вопрос такой был. Почему вы занимаетесь своей работой? Было 4 варианта ответа. Нравится, это мой долг. Просто могу. Ну и 4-й вариант – секрет. Сегодня мы угадываем самый непопулярный ответ. Вот вы как думаете, за что народ меньше всего мог проголосовать? Из всех-всех-всех. Чтобы не путать, да, еще раз скажу. Нравится, это мой долг, просто могу, секрет.
2: Можете порассуждать.
1: Просто могу, мне кажется.
2: Просто могу. А как думаете, самый популярный какой?
1: Нравится.
0: Принимаю.
2: Вам ваша работа нравится?
1: Да, мне нравится.
2: Это очень здорово.
0: Ну вот, да-да-да. Мы, видимо, многие за это проголосовали. Ну, давайте разбираться. Что ж.
2: Давайте разбираться.
0: Нравится действительно половине людей примерно их 47%. Работа. 47% здесь без вопросов.
2: Это
0: вообще
2: очень классно.
0: Да-да-да. Потому что, ну, на самом деле, можно радоваться за слушателей
2: Ретро-ФМ,
0: есть такой показатель. Дальше. У нас 25%. Четверть людей, вы не поверите, но вот так автоматически ответили «просто могу».
2: Могу и делаю.
0: Чуть меньше сказали
2: «секрет».
0: 15%. И только 12% встают с утра пораньше и отправляются в свой родной офис, а может быть еще куда-то, потому что это их долг. Меньше всего ответили 12%.
2: А интересно, а мы можем к себя так таким причислить? Смех и радость мы приносим людям.
0: Да,
2: ну,
0: это,
2: не
0: твой,
2: то, чтобы
0: это,
2: прям
0: это
2: смех,
0: твой долг.
2: Ну так, хихик небольшой.
0: Да и радость через раз.
2: Ну да.
0: Вот. Ну что, Лилия, это значит одно. Мы вас будем снова ждать в гости. Мы хороших людей не отпускаем.
2: Не-не-не-не-не.
1: Все, спасибо. До свидания.
0: До свидания. Приятную беседу можно и повторить.

0: Да мы тоже плакать не собираемся.
1: Я про торт, кстати, думаю, что это песня. Ну, что, типа, не надо, не плачь, не стоит он слез твоих.
0: А я про суперкубок РПЛ в воскресенье. Я уже как бы так рассматриваю все варианты.
1: Я тоже как... А, я же опять фан-айди не сделала. Да что ж такое-то? Друзья, если среди вас есть кто-нибудь, да, с госуслуг, за день можно провернуть.
0: Не, ну таких, как ты, я бы точно только через фан-айди пропускал. То я слышал, что на стадионах кричишь, да. С ребенком придешь, это посмотришь, послушаешь, неудобно станет.
1: А ты с сыном идешь, да?
0: Нет.
1: Нет, да? Ну тогда бери меня. Вот, я там это.
0: В общем, напоминаем, до воскресенья. Матч «Спартак-Краснодар» в 6 вечера в Лужниках. Должен быть большой футбольный праздник. Но об этом отдельно поговорим. У нас есть минуты для спорта. Физкульт-привет, я расскажу. Там есть и хоккейные, и футбольные новости. Много чего.
1: А, мы продолжим обсуждать тему. Вот Саш, например, сказал про мою небольшую странность. Да? Мы сегодня обсуждаем странные привычки, которые вы скрываете. Но вот которые ваша визитная карточка. Как можно узнать и вас из тысячи людей? Не стесняйтесь, рассказывайте. Я вон, оказывается, на стадионе какие-то вещи не очень приличные кричу. А если у вас есть такие или еще смешнее, пожалуйста, пишите, все прочитаем.
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
5: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
7: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «Сом». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «Сом» уже сегодня. Московская, 3.
8: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
9: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: С лучшими хитами, проверенными временем, даже пятница становится прям субботой. Ну и благодаря первой смене тоже. Так, проверим. 9 утра. Вадим Ривван. Все на местах. Слушаем.
1: Да, здесь с новостями. Доброе утро. Итак, в России могут увеличить количество социальной рекламы, призывающей забирать питомцев из приютов. Такую инициативу озвучили во время встречи с зоозащитниками в Госдуме. Рекламу предлагают транслировать на телевидении и в региональных СМИ. У субъектов есть возможность выделить средства на такое информирование. По мнению авторов идеи, широкая социальная кампания поможет сформировать в обществе гуманное отношение к животным и чувство ответственности за них. Также важно напоминать, что нельзя бесконтрольно разводить, бросать или оставлять питомцев на улице. Инициативу уже обсуждают в профильных комитетах. Злоумышленники активизируются в интернете накануне государственных праздников.

таким предупреждением выступило МВД. Особенно заметен рост противоправной активности перед Днем России, который отмечается 12 июня. По данным ведомства, в предпраздничный период число фишинговых доменов достигает 30 тысяч в месяц. Для сравнения, в обычные дни полицейские регистрируют от 17 до 20 тысяч таких ресурсов. Мошенники создают поддельные сайты, маскируясь под государственные и финансовые организации. Цель – получить доступ к личным данным и банковским счетам граждан. В МВД призывают россиян не переходить по подозрительным ссылкам, проверять адреса сайтов и никому не сообщать коды из СМС-сообщений. На севере Подмосковья сегодня может образоваться смерч. Об этом предупредил специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Также на столицу надвигается мощный ливень с градом и резкое похолодание. Уже сегодня вечером ветер усилится до штормовых 20 метров в секунду, начнет ломать деревья. Это и создаст условия для возникновения смерчей на севере Подмосковья, юго-востоке Тверской и западе Ярославской области. На столицу сегодня обрушатся сильные дожди. Также ожидается град диаметром до 5 миллиметров. В выходные температура опустится до плюс 20, а на следующей неделе придет осенняя погода с ночными похолоданиями до плюс 5 градусов. Ну и последнее. Житель США успел забрать многомиллионный выигрыш в лотерею буквально за неделю до того, как срок его получения бы истек. А об этом пишет издание People. Лотерейный билет почти на 6 миллионов долларов, это 421 миллион рублей, продали 22 мая прошлого года. И вот по правилам лотереи победители могут забрать приз в течение года с момента розыгрыша. Как сообщается, американец нашел счастливый билет в кармане брюк, который давно не надевал. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83.27. А на Ретро FM продолжается первая смена. Я желаю всем хорошего дня.

0: Доброе утро всем проснувшимся. Саша, Рита на местах.
1: Здрасте.
0: Пожалуйста, заходите.
1: Ой, кто здесь?
0: Для тех, кто только-только присоединился, друзья, напоминаем, сегодня с 10:00 мы ожидаем гостей. Даже не одного, а целую семью.
1: Слушайте, и семья-то какая, и классная, и талантливая, и смешная. Очень ждем, чтобы с ними познакомиться. Валерия, Иосиф Пригожин приедут к нам буквально через час. Вы тоже, конечно, можете принять участие в нашем эфире. Можете звонить, играть, можете прислать свои вопросы. Готовьтесь.
0: Да, а еще мы устроим для вас обратный отчет. Совсем скоро будет обязательно физкульт-привет с новостями спорта. Ну а начнет этот час Эфир Дэвид с хитом Words.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене.
1: Сегодня пятница, 22 мая. Звезды рекомендуют не начинать важных дел, а лучше посвятить время завершению текущих задач. Сегодня желательно избегать резких слов и поспешных решений.
2: Овны, желание все контролировать может натолкнуться на скрытое сопротивление. Возможно, стоит ослабить хватку.
1: Тельцы, вы можете ошибаться относительно каких-то семейных вопросов. Не будьте категоричны.
2: Близнецы, сегодня не стоит ничего обещать, а вот выполнять обещанное самое время.
1: Раки, убедитесь, что в доме есть стратегический запас любимых продуктов. Чувство изобилия начинается с простого.
2: Так, львы, будьте осторожны с неожиданными идеями, они могут взбодрить, но и истощить нервную систему.
1: Девы, сегодня важно подвести промежуточный итог и увидеть результаты ваших усилий.
2: Весы, стоит быть внимательным к настроениям в коллективе, но не фиксируйтесь чрезмерно на своих предчувствиях.
1: Скорпионы, действия и решения этого дня принесут совсем не тот результат, который ожидали, поэтому отложите важное.
2: Стрельцы, мнение старших товарищей может быть очень кстати в вашей ситуации.
1: Козероги, сегодня вы можете обсудить самые сложные темы. Вы красноречивее обычно.
2: Водолеи, если вы проявите творческий подход к задачам, это поможет справиться с ними быстрее и интереснее.
1: Рыбы, в рабочих вопросах может возникнуть путаница, которая заберет ваше внимание.
2: А сейчас ваше внимание заберет спорт.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Начнем с главной хоккейной новости последних двух дней. «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина. Второй сезон подряд, в финале держав победу над «Акбарсом». Ярославский клуб стал первым, кому удалось защитить титул после смены тренера. А Боб Хартли – первый североамериканский тренер, выигравший трофей дважды. Сразу после матча канадец объявил о завершении карьеры. Александр Радулов ярко признавался партнерам в любви. Да, есть видео, если что, найдите в интернете. Ну а поздравления «Локомотиву», да, направили президент, Роман, многие, кто поздравил. НХЛ, Кубок Стэнли. Монреаль обыграл Каролину со счетом 6-2 в первом матче финала Восточной конференции. Отмечу, что Демидов забил третий гол в плей-офф. Поздравляем, продолжая в том же духе. Тоже еще одно важное событие, на этот раз из мира футбола. Криштиану Роналду наконец-то пришел к долгожданному трофею с Аль-Насром. Оформил дубль ворота Дамака и помог впервые за 7 лет выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Португалец покорил уже четвертую лигу и, кстати, не смог сдержать слез от счастья. Ну, продолжает 41-летний форвард, я напоминаю, бить все возможные рекорды и покорять новый чемпионат. Ну и в завершение очень важная новость, на которую, я думаю, мы все должны обратить внимание. Российский блогер и альпинист из Уфы Рустам Набиев первым в мире зашел на вершину Эвереста на руках. Да, вы не ослышались, на руках. В 2015 году Набиеву ампутировали обе ноги после травм, полученных при обрушении казармы учебного центра в армии. Так вот, после долгого лечения и реабилитации Набиев стал заниматься спортом. И отмечу, что до Эвереста 34-летний Набиев покорил уже Эльбрус, обе вершины, Гималай, Арарат, Казбек, Килиманджаро и Анды. А вот теперь и Эверест на руках. Друзья, пример всем остальным, кто, может быть, думает, что хочет сдаться или ему чего-то не хватает в жизни или не хватает сил. Друзья, давайте находить в себе и волю, и энергию, и идти к новым вершинам.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: столице 9.18, первая смена на местах, Рит Субботина.
1: Я принесла спортивную такую новость, как обычно. Давай. Короче, в Польше прошел чемпионат мира по дайвинг-шахматам. Очень интересный вид шахмата, понимаешь, да? Это бассейн, и как бы все ходы, и сама доска стоит под водой. Вот. Это был самый масштабный турнир в истории этого безумного вида спорта. Что происходит? Игроки погружаются на дно бассейна и делают ходы магнитными фигурами. Сделал ход, всплыл за воздухом. Вроде как простая логика, но под водой мозг, конечно, работает иначе. Вот на турнире было 62 участника из разных стран.
0: Там точно не задержишься с решением. Как бы сразу мозг быстренько включается, передвигается.
1: И самое смешное, что чемпионом стал 24-летний литовский гроссмейстер, потому что он там что-то пока думал. Пока там все... Надо быстрее, он никуда не спешил. Он просто шах и мат.
2: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
5: 11+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня Международный день быть собой. И мы сегодня честно признаемся в своих привычках, каких-то странностях, ну или ярких чертах, которые помогают вас отличать от всех остальных. Екатерина пишет: матерюсь, не стесняюсь. Более того, считаю людей, виртуозно владеющих матом, высокоинтеллектуальными.
2: Согласна с вами. Ну, опять же, какой мат и когда он именно употребляется? Тут важно не переборщить.
1: Да, иногда как схрапну, так аж просыпаюсь, Оксана. И не в одна, я думаю.
2: Так, Галина нам пишет: мне 56 лет, но в душе я немного озорная девчонка из своего детства. Я не знаю почему, но когда я захожу в лифт, одна и там зеркало. Я начинаю кривляться сама себе. Это так забавно, ну и стресс снимают. Попробуйте, вам понравится.
1: Надо попробовать. Наталья, муж говорит, что я очень осознанно ем. Что прям дегустирую каждый кусочек, даже когда тороплюсь. Для меня это целый процесс. Ну, наверное, так и есть. Наталья, это тоже ваша фишка интересная. Как вы только находите время для этого?
2: Так, Ирина нам пишет: а я складываю цифры номеров машин, а из букв фразы. Например, К-К-К. Король Краснодарского края.
1: Прекрасно.
2: Вот. Анна пишет: а я люблю разговаривать с растениями. Особенно с теми, которые только проросли. Вчера вышли огурчики. Я им говорю, типа: привет, как дела? Нахвалю, какие они молодцы. Домой захожу, а там муж чайники поставил, пряники, печеньки. Думал, соседи сошли.
1: Хорошо.
2: Вот. Светлана говорит, у него привычка очень громко чихать у мужа. Когда он чихает, пугаются все, и кот, и собака.
1: А, у нас же что, Ритка любит 8 раз чихать.
2: 8, и наоборот, как этот... Ну, да. А ты знаешь историю короткую,
1: кошечка,
2: расскажу?
1: То есть это как бы даже чихом не назовешь человеческим.
2: Я как-то чихала в институте, помню, а ко мне поворачивается девочка и говорит: да я и так тихо. Я говорю: в смысле? Она говорит: ну ты мне говоришь, тихо, тихо, тихо, тихо. Я говорю: да я чихаю так по-дурацки.
1: Но сейчас будет достаточно громко и по существу. Новость от Вадима Ривмана.
3: Да, привет всем. Доброе утро. Итак, в Госдуме подготовили законопроект, который должен решить проблему с так называемыми бабушкиными схемами. Речь идет о ситуациях, когда продавец после сделки заявляет, что его обманули, и через суд требует квартиру обратно. Новые поправки предлагают простое правило. Если суд признает сделку недействительной, то жилье вернется прежнему владельцу только после того, как он полностью возместит покупателю уплаченные деньги. Поправки вносят в закон о регистрации недвижимости и в гражданский кодекс. По словам парламентариев, нововведение защитит добросовестных покупателей, которые годами зачастую не могут вернуть ни деньги, ни квартиру. Проблема получила широкую огласку после громких судебных разбирательств. В России могут отменить все февральские ужесточения по семейной ипотеке. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там предложили не только вернуть прежние условия, но и сделать ставки еще более доступными. Так, для семей с двумя детьми 4%, с тремя 2%. Ну а молодым многодетным родителям стоит выдавать беспроцентные суды. Авторы инициативы поясняют, что введенные ограничения серьезно ударили по рынку новостроек. Семьи с одним ребенком теперь вынуждены торопиться с оформлением кредита, пока ребенку не исполнилось 7 лет. Получить вторую льготную ипотеку на более просторное жилье уже невозможно. Сегодня в России в силу вступили новые правила оформления единого пособия. Многодетные семьи получили возможность сохранить финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы окажутся больше установленного предела, но не более чем на 10%. Напомню, в декабре прошлого года во время программы «Итоги года» Владимир Путин говорил о случаях, когда семьи лишаются мер поддержки при незначительном превышении их доходов выше порога нуждаемости. Президент тогда поручил разработать поправки в законодательство. Дачники, которые продают картофель со своего участка, могут получить штраф. Об этом пишет агентство Prime со ссылкой на экспертов. Семена должны быть сертифицированными. Также продавец обязан зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Без этого его действия считаются незаконной торговлей. Штраф за такое нарушение составляет от 500 до 2000 рублей. Специалисты поясняют, что закупка семян у официальных поставщиков и оформление ИП позволяют избежать санкций. Правила действуют по всей стране. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83,27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Продолжаем разгонять эту пятницу. У нас на очереди игра, в которой нужно будет действовать очень быстро.
1: Прям
0: очень четко и очень уверенно.
1: Сейчас. Обратный отчет у нас. Впереди на задание всего 30 секунд. И такое же время у вас, чтобы взять телефон и набрать 23-24-88-3 и код Москвы 495. А там уже вас заждались смарт-часы. Или, конечно же, классная фирменная футболка Retro FM.
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
4: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
7: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Сегодня в обратном отсчете будет участвовать гостья из Липецка. Татьяна, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе. У нас игра очень четкая, у нас игра очень быстрая. Вы слышали когда-нибудь, в курсе, как она проходит?
2: Да.
3: Татьяна, вы, ну, такая тоже четкая.
1: Да, по голосу, как будто вот вообще такой ответственный работник.
3: Я вас всех порву сейчас. Или вы пока просто переживаете?
1: Татьяна.
3: Татьяна, вы где?
1: Вы с нами. Татьяна распереживалась.
3: Я вообще не буду с ними разговаривать.
1: Сейчас успокоительного. Ну, подготовлюсь, да. И все получится. Не, мы обязательно с Татьяной сейчас попробуем связаться.
3: Она настолько четко, что такая, да, я ща придумала. Все,
1: а я вообще выиграла. Хотя, если ты уйдешь, не сыграв, то, в принципе, уходишь все равно как победитель.
3: Ну, как будто бы,
1: не проиграл.
3: Ты, с другой стороны, не пробовал? Ну, ничего.
1: Ты сейчас про что-то вредное говоришь? Ты, с другой стороны, не пробовал?
3: Да мы только что со Светой, с редактором с нашим говорили, потому что на улице
1: 30-32. Про вафли, про шоколад, про сгущенку.
3: Поговаривают, у нас, знаете, что офисы открыли. Это я время дотяну, мы пока дозваниваемся. Я вам всем расскажу, чтобы у вас у всех слюна, знаете, мороженое с пончиком.
1: О, кошмар, нельзя такое говорить в эфире. Так, Татьяна, давайте к игре переходить. У нас будет 3 раунда по 10 секунд. Если 2 раунда пройдете успешно, будет вам фирменная футболка Retro FM. Если все 3, получите смарт-часы. Готовы?
3: Да. Так, вы нас хорошо слышите? Все хорошо?
2: Бывает пропадать.
1: Ну, да. Давайте постараемся.
3: Нам нужно как-то с вами, наладить связь. Если вы нас хорошо слышите, дайте отмашку и погнали. Погнали?
2: Да, давайте.
1: Давайте.
3: Все. Итак, тогда у вас есть 30 секунд. Назовите 3 российских режиссеров. Обратный отсчет пошел.
1: Так. Татьяна.
3: Татьяна.
1: Татьяна, Татьяна, видимо, связь там не сильная ловит. Липецкий, да. Ну что ж, будем считать, что сегодня, 3 раунда не пройдены. Поэтому, Татьяна, будем ждать еще вас вновь из Липецка. Мы вообще с чего разговор начали. Липецкое мороженое вспомнили, и понеслось, и началось. Давайте мы сейчас не будем тратить время на разговоры, а лучше к музыке вернемся и целиком и полностью насладимся хитами. Например, от Кайли Миноук.
3: Погнали.
0: Обратный отчет в

0: можно взять и перечислить все хиты, которые вошли в мировую историю этого исполнителя на Таванс Crazy Music только что на Retro FM. Ну и буквально через 10 минут у нас в эфире будет певица, героиня, актриса, красавица, которая тоже успела уже столько хитов выпустить, вошедших в историю нашей музыки, и которая продолжает выпускать новые хиты, что всего не перечислить.
1: Я бы даже сказала, с ее crazy voice и ее crazy внешний вид, потому что ну такая красотка, певица Валерия, ее обаятельный супруг Иосиф Пригожин. Да. Слушайте, мы очень сильно ждем, через 5 минут буквально они подъедут, мы наконец-таки увидимся, познакомимся, и вас призываем тоже, обязательно пишите, принимайте участие в наших играх, и давайте устроим классный общий эфир.
2: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей – новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону. 8-988-879-90-12.
4: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: Новости. В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин pakupella.ru.

0: Открылся еще один новый магазин «Homebay». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebay» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebay».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вот практически 10. В столице это первая смена. Продолжаем заряжаться позитивом на Retro FM. Скоро интервью. Как всегда, новости от Вадима Ривуна в начале часа.
1: Будут обязательно доброе утро. Итак, рядом с пунктами проведения ЕГЭ запрещено проводить строительные и технические работы, а также любые шумные, в том числе культурные мероприятия. Такие рекомендации выпустил Рособорнадзор. В жаркую погоду все участники экзаменов должны быть обеспечены питьевой водой. Медицинские пункты обязаны находиться в полной готовности. Основной период единых госэкзаменов стартует, напомню, 1 июня. Родителям и ученикам советуют заранее ознакомиться с правилами на официальном сайте ведомства. Число пострадавших в ДТП с автобусом, перевозившим баскетбольную команду из Пермского края, возросло до 8. ЧП произошло в Челябинской области. Команда возвращалась домой после соревнований. На трассе М5 «Урал» водитель автобуса выехал на встречную полосу, и после этого произошло столкновение с «Газелью». Один человек погиб, один был госпитализирован и прооперирован. Спортсмены самостоятельно обратились в поликлинику. Сейчас их самочувствие оценивается как удовлетворительное. Россияне, у которых есть зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны отчитаться о движении средств до 1 июня. Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе. Подать отчет нужно за прошлый год. Это касается граждан России, иностранцев с видом на жительство и лиц без гражданства, которые провели в нашей стране более 183 дней. Удобнее всего направить документ через личный кабинет налогоплательщика. Там уже предзаполнены основные данные. Останется только внести суммы. Третьяковская галерея отмечает 170 лет со дня основания, часть культурного кода, настоящая энциклопедия русской жизни, отражение нашей души. 170 лет назад московский купец Павел Третьяков купил первую картину для своей коллекции и положил начало знаменитой на весь мир Третьяковской галереи. Третьяковка сегодня – это заложенные великим меценатом традиции и ультрасовременные форматы. Ну и последнее. В Кемерове мальчик вызвал спасателей, застряв на вершине детского городка. 11-летний ребенок не рассчитал силы, забравшись на самую высокую точку детской площадки, и не смог спуститься на землю без посторонней помощи. Мальчик забрался на самый верх, оказавшись на высоте, осознал, что спуск гораздо сложнее подъема. Ребенок не растерялся, позвонил в службу спасения. Прибывшие на место специалисты помогли юному кемеровчанину спуститься на землю. Медицинская помощь ему не понадобилась. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83,27. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю вам удачного дня.
0: Доброе утро всем, кто решил начать этот день с первой смены. Эта пятница становится еще прекраснее. Сейчас вы все поймете, почему. Даже, мне кажется, если бы в Москве сегодня было пасмурно, все равно облака бы разбежались и настроились на ретро-ФМ. А все потому, что сегодня с нами народная артистка России, певица, телеведущая, амбассадор здорового образа жизни, с которой миллионы женщин берут пример, а мужчины всей страны просто говорят: ох, повезло же Иосифу. С нами

0: Прекрасная Валерия на Ретро FM. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Но
1: доброе
0: так как утро. Такую красоту нельзя одну из дома отпускать. Конечно, она приехала с супругом и продюсером Иосиф Пригожин здесь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, с прицепом.
0: Да. Присмотрю за всем здесь. Здравствуйте.
1: Слушайте, ну у меня первый вопрос. Это вообще законно? 10 утра, пятница, а тут богиня сидит. Это как вообще? Валерия, ну давайте, признавайтесь. Спорт, конечно же, мы все это знаем. Это уже для вас стало какой-то частью жизни? Или это какая-то, я не знаю, может быть, для вас медитация? Как часто вы занимаетесь спортом? Ну, невозможно так хорошо выглядеть.
3: Спасибо, конечно.
1: Иосиф тоже прекрасно выглядит.
0: Он старается. Непростительно
1: хорошо.
0: Он
1: встал.
0: Ничего. Это уже большая победа. Мы рады, что вы с нами.
3: Как-то была однажды там автограф-сессия, и вот одна женщина мне говорит, столько комплиментов, говорит, и потом замечает, что сидит рядом Иосиф. Она говорит, вы тоже ничего.
0: Лучший из комплиментов.
3: Да. Знаете, действительно, я занимаюсь спортом, громко сказано, скажем так, фитнесом, да? Практически каждый день. Вау. Сегодня с утра, конечно, я не успела. Предпочитаю это делать по утрам, потому что если с утра не делал, потом жизнь может закрутить тебя, вообще завертеть и унести в неизвестном направлении. Лучше, конечно, заниматься с утра, хотя я раньше вообще этого не могла делать. Мне казалось, что только вот когда раскачаешься днем и так далее. Ну, на самом деле, это меня мобилизует, это меня держит в хорошем тонусе. И мне кажется, что это очень правильно, что самое главное ведь, эстетика – это приятный бонус к здоровью и выносливости. Вот, поэтому я за то, чтобы жить активно, полноценно, не знаю, максимально долго, вот с прицелом на будущее. Вот для меня вот эта цель. А все остальное, это как бы это действительно бонус.
1: Приятный бонус, да.
0: Берите пример, а еще лучше, да, в соцсети. Просто зайдите, все увидите, можете прям повторять. Вот как ты занимаешься спортом, точно так же. Включаем видео, да, и повторяем один в один, и будете так же выглядеть.
1: И T-Rex обязательно.
0: Да, но сейчас хотят о наградах поговорить. До нас дошла информация, что вот буквально этой весной вы получили очередную награду. Это по-прежнему ну вот какой-то трепет, что-то важное. Или это уже стало доброй традицией и, скажем так, воспринимайте это спокойно?
1: Как магнитик из путешествия.
3: Ну, не как магнитик, конечно же, потому что я же не почиваю на лаврах, да? Я все-таки артистка действующая. Я действительно много записываю всего и стараюсь следовать всем трендам, в чем-то их задавать. И много гастролирую. Поэтому для меня, конечно, важно понимать, что в каком направлении я вообще двигаюсь сегодня. Да, то, что сделано, это сделано. Как кто-то из спортсменов, кстати, сказал великую вещь. Вот ты, говорит, перестаешь быть олимпийским чемпионом, как только ты спустился с подиума, где тебя на грудь вешали медаль. Все, дальше начинается новый забег. И то же самое и у нас, в нашем деле. Да, прекрасно сделано, хорошо. Да, песни звучат. Многие песни там, в золотых фондах, там, из радиостанции и так далее. Это замечательно, это очень лестно, это приятно. Это не каждому артисту такое посчастливиться иметь. Но жизнь-то продолжается, и я не хочу жить в прошлом совершенно. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что песни, которые мы записываем сегодня, будут звучать на волнах уже радиостанции годы спустя. Очень на это рассчитываю.
1: Так и будет.
0: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях прекрасная Валерия с супругом Иосифом. И мы совсем скоро вернемся к нашему приятному пятничному разговору. Подключайтесь и вы. Пишите ваши вопросы в соцсетях Retro FM. Ну а сейчас давайте послушаем супер-хит от Валерии. «Часики» на Retro FM.

0: Добрейшего пятничного утра всем от первой смены. Сегодня у нас в гостях певица, которая, как никто другой, умеет сочетать стиль и естественность с неподдельной женственностью. Неповторимая Валерия на Ретро-ФМ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, Иосиф.
3: Здравствуйте.
2: Иосиф,
0: который
2: всегда
0: чуть-чуть посерьезней и все контролирует.
3: Я не выспался.
2: Еще бы. Мы в шоке. Спасибо огромное, что в это вот утро все-таки смогли добраться до нас. Не каждый может.
0: У нас уже есть люди, которые не только проснулись, но уже написали в социальных сетях. Вот Светлана из Тольятти хочет поговорить об образах, в которых вы появляетесь в шоу «Маска». Ну, это отдельный вид искусства, да. Если вдруг кто-то ТВ-программу пропустил, в соцсетях там можно все найти. Так вот, от образа Красной Королевы до футуристических стальных доспехов рыцаря. Спрашивает Светлана, насколько вам самое комфортно в таких смелых модных экспериментах? И отдельный вопрос, участвует ли как-то Иосиф, супруг, в обсуждении этих луков? И как он вообще относится к таким невероятным появлениям?
1: Но, знаете, я обожаю проект «Маска» целиком и полностью. Я хочу сказать, что это потрясающее коллективное творчество. Конечно, я принимаю самое непосредственное участие в создании образов. И если, допустим, стилист говорит, вот, ну вот, сегодня у меня есть идея сделать что-то вот такое, да. Допустим, ну, футуристичное, да, ну, космос какой-то, условно говоря, там, серебро, что-то. И присылает мне какие-то несколько вариантов. Я говорю, вот мне нравится вот это, вот это, вот это. Мне кажется, что мне подошло бы лучше. И дальше в процессе примерки, вот это самое интересное, рождается вот то самое, что уже видят на сцене. Потому что не существует ни одного комплекта, который кто-то взял бы, принес, я надела бы и пошла. Потому что это все процесс творчества, вот на месте, что называется. Это потрясающе интересно. Ну, если мы показываем уже готовый результат.
0: Вот.
1: Да, обычно приговорит к телефону и говорит, это значит супер просто.
2: Вот. А пока перейдем к другому шоу. Я скажу честно, тут без Иосифа никуда. Мы сегодня включили, мы ржали
0: все
2: так,
0: пересмотрели.
2: Что весь офис ходил, потому что мы, конечно, смотрели шоу «Звезды», вы были с командой «Наполеоны». Я скажу честно, я болела за вашу команду. Я считаю, что это была самая пушка вообще. Вы там проявились. Но это было великолепно. Это было так смешно, это было так смело. Это было так как-то честно.
0: Не, ну в финале вместо коня на осле. Это уже просто слезы были.
2: Я говорю, к нам сегодня
0: смеха.
2: Все подходили, говорят, вы что ржете все?
0: Что вы тут так громко? У нас совещание.
2: Да, пересматриваем просто.
1: Вот нам тоже было весело.
2: Расскажите, как это было?
3: На самом деле у меня ослиха была. Я первый раз на женщине ехал.
2: Ослиха.
3: Клара ее звали.
1: Клара была несговорчивая.
3: Я с ней пытался договориться. А представляете, мне надо же было покрасить меня еще в зеленый цвет перед выходом. У меня было 2-3
0: минуты.
3: Это ужас был. Мне испортил все кроссовки, испортил лицо свое. Слава богу, только стер.
1: Нет, на самом деле, это потрясающе интересный опыт, потому что когда ты находишься внутри, ты начинаешь понимать, какое это сложное дело. Вот смешить других людей, это мега сложно. Артист может выступить классно, но здесь командная работа.
2: Да.
1: И вот в этом вся соль, что мы должны с командой просто срастись, прям вот вместе слиться. И говорят, что у нас это получилось. Вот. И это все подчеркивают. Мы очень рады, что ребятам, вот Наполеоном нашим любимым, уже теперь родным, это тоже принесло какую-то пользу, что они стали еще более заметными. И, в общем, ну, для нас это был колоссальный опыт и удовольствие.
0: Ребята, у нас время любимых песен, но потом мы обязательно вернемся и устроим фейк-контроль с гостями. Я напоминаю, сегодня с нами Валерий и Иосиф Пригожин. Звоните 8-495-23-24-88-3.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Саша и Рита на местах, и сегодня в нашей студии такая пятница, такой праздник. У нас такие гости, друзья, певица Валерия и Иосиф Пригожин с нами. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Так, игра «Фейк-контроль». У нас на связи Наталья из Подольска. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Наталья. Смотрите, правила игры для всех я объясню. Все очень просто. У нас есть факты какие-то. Что-то мы взяли и придумали, что-то правда. Соответственно, сегодня все факты будут про Валерию в основном. Наталья будет отгадывать, правда или нет, и, соответственно, получать призы. 3000 рублей сертификат, 5000 рублей и нашу любимую фирменную термокружку. Наталья, вы готовы?
5: Готова.
1: Отлично.
3: Погнали.
1: Погнали. Первый факт. Ну, давайте я прочитаю. В школе певица Валерия терпеть не могла физкультуру. Правда или ложь? Наталья, как думаете?
5: Мне кажется, правда.
1: Правда? А на самом деле? Действительно?
4: Так оно и было.
1: Не любовь?
4: Да.
1: Вот сейчас
4: потом все перевернулось. Вот это как стерпится, слюбится. Вот так вот. Это вот мой вариант.
1: Практически.
3: Так, хорошо. 1-0. Второй вопрос. Самый первый музыкальный альбом Валерии был на французском языке. Правда или ложь?
5: Ложь.
1: Ложь.
3: И это...
4: И это, вы совершенно правы. Не было альбома у меня на французском языке.
1: Но он и не на русском был. Он
4: да,
1: был?
4: Он был на английском языке. Но на французском до сих пор еще ничего не... Как альбомы не выходили. Отдельные песни.
1: Но мы знаем, что вы говорите на французском. Да, вы его знаете. Хорошо.
3: В этот момент нужно было слушать Иосифа, потому что он очень тихенько сказал в микрофон, первый раз слышал. Вот и был ответ.
1: Это какой год? Хорошо.
3: И третий факт мы попросим Валерию зачитать самостоятельно.
1: Пожалуйста.
3: Благодаря неимоверным усилиям Валерии удалось посадить Иосифа Пригожина на шпагат. Правда или ложь?
5: Мне кажется, ложь.
3: И тут хоба!
4: Ива! Правильно, кажется!
1: А это еще и сюрприз был бы для Валерии. Я тайно полгода тренировался, да, сейчас ну, с размах, как вода.
2: А правда, что Иосиф посадил Валерию на шпагат?
4: Неправда.
1: Без поддержки любимого мужа.
4: Неправда, потому что она и так там сидела до него.
3: Сидела, сидит.
1: Но после этого стала сидеть увереннее, спокойнее. Да, да.
3: Так, что у нас, 3?
1: Да вообще невероятно.
3: 3-0
1: да,
3: получается у нас, Наталья?
1: Да. Наталья, вы чемпион.
2: А что вы ей дарите?
3: Мы подарим сертификат на 5000 рублей на Marketplace.
2: А, да?
3: Гулять на все деньги.
2: Круто! Это я по пятерке могу каждый раз вам звонить. 10 звонков, это полтинник.
4: Нет, осталось вот так же угадывать. Все, отвечать на вопросы
2: правильно. Про тебя я все угадаю.
4: Но про меня же не будут спрашивать.
3: А мы каждый раз про другого кого-нибудь.
4: Каждый раз теперь будем провалить.
1: Вся наша игра, весь сезон теперь будет посвящен только
3: вам. Знакомый голос какой-то.
1: О, ребят, через несколько минут продолжим обязательно такую теплую и по-настоящему майскую беседу. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях Валерий и Иосиф. А вы пишите свои вопросы в социальных сетях RetroFM. Скоро вернемся.
0: Фейк-контроль. Первые СМИ.

0: Каждый день мы наслаждаемся ее хитами на ретро-ФМ, проверенными временем, а она все продолжает и продолжает выпускать новые песни, которые уже разрывают все возможные чарты. Сегодня с нами всегда актуальная, изящная, жизнерадостная певица Валерия.
1: Добрейшее утро!
2: Доброе утро!
1: Всем тем, кто к нам только что присоединился.
0: И помогает ей быть такой.
2: Актуальный, изящный, с прекрасным чувством юмора Иосиф Пригожин.
0: Ну что, давайте к актуальному.
1: Да, давайте к актуальному. Совсем недавно, в день вашего рождения, это было 17 апреля, вы сделали поклонникам потрясающий подарок. Вы выпустили трек «Голос за гранью», записанный в дуэте с виртуальной ИИ-артисткой Сашей Комович. Давайте послушаем кусочек.

0: вас.
1: Так, ну поделитесь впечатлением, как это вообще петь с искусственным интеллектом?
2: Конечно, я за то, чтобы артисты продолжали творить, продолжали петь, существовать, потому что душу никто сымитировать не сможет. Знаете, я все время вспоминаю фильм «Москва слезам не верит». Угу. Помните, там, где главный герой говорит: «Скоро будет телевидение, ничего кроме телевидения, театр аж умрет, да?» Театр до сих пор жив,
1: да.
2: И битковые аншлаги, на некоторые спектакли просто не попасть, потому что вот сиюминутность момента ничто не может заменить. Никакая новая фишка, никакие новые технологии. Угу. Поэтому мне кажется, что в чем можно быть уверенным, что концерты, артисты живые, они будут также востребованы, может быть, даже в большей степени, потому что люди в какой-то момент устанут от этого пластмассового мира.
0: Да, у нас будет еще один небольшой эксперимент с нейросетями сегодня, но это будет позже, а сейчас все-таки поговорим о живой музыке, о еще одном важном событии в вашей карьере, про новый альбом «Исцелю» хочется поговорить. И вот пятый гость в нашей студии, как мы можем прочитать, да, пластиночка раз.
3: Виниловая, которая тоже как будто бы должна была уйти, но возвращается, если вы заметили.
2: Да, винил, как в смысле, когда...
3: Винил,
2: да.
3: Это классика. Это было сделано в старых традициях, классически. Мы летали очень часто на запись. И хочу сказать, что вот год мы его записывали, да, и уникальный качественный звук. Я могу вот с полной ответственностью сказать, что сегодня мало альбомов или мало артистов даже, из которых мы знаем, да, потрясающая музыка, все может быть. Но качество это очень сильно отличается от всего остального. Поэтому я вот рекомендую и вашим слушателям, и вам обязательно послушать просто, да, проанализировать и сравнить. Это и музыкально качественно, и качественно по саунду, по самому. Потому что тут да, ювелирная работа, правда.
2: И важно было, не потеряв узнаваемость, зазвучать по-новому немножко. Вот это была прямо сверхзадача. Мне было безумно интересно это делать. И, конечно, я говорю: слушайте, да как я это делаю? Я и сама вообще смогу, зайду, я песню пишу вместе с бэк-вокалом, совсем на свете, ну, я не знаю, полтора часа.
0: Друзья, альбом «Исцелю», напомним еще раз, для всех. Мы на Retro-FM за классику, за артистов и хиты, проверенные временем, которые мы и послушаем в ближайшее время. Я напоминаю, у нас в гостях любимая миллионами певица Валерия, которую впереди ожидает нейрохит. Будет отдельная встреча с искусственным интеллектом. И в этой битве, конечно, ее будет поддерживать продюсер и любящий муж Иосиф Пригожин. Скоро вернемся. А сейчас время новостей. Вадима Ривмана слушаем тоже внимательно.
4: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, многодетные семьи теперь будут получать единое пособие при небольшом превышении дохода. Такой указ вступил в силу. Социальный фонд пересмотрит отказы, которые ранее выдал в этом году. Дополнительных заявлений не потребуется. Пособие назначит, если среднедушевой доход превышает установленный показатель не больше, чем на 10%. Вопрос о выплатах. Напомню, подняла многодетная мама из Тюменской области во время программы «Итоги года» с Владимиром Путиным. Президент тогда дал Кабмину поручение разобраться с проблемой. ВСУ минувшей ночью нанесли удар по общежитию и учебному корпусу колледжа в Луганской Народной Республике. В момент удара там находились студенты от 14 до 18 лет. По последним данным, один человек погиб, и ранены 35. Сейчас идет разбор завалов. Под обломками еще находятся дети. Кроме того, повреждены административные здания, магазины и частные дома. В России могут увеличить количество социальной рекламы, призывающей забирать питомцев из приютов. Такую инициативу озвучили во время встречи с зоозащитниками в Госдуме. Рекламу предлагают транслировать на телевидении и в региональных СМИ. По мнению авторов идеи, широкая социальная кампания поможет сформировать в обществе гуманное отношение к животным и чувство ответственности за них. «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Главный трофей континентальной хоккейной лиги. В финальной серии плей-офф железнодорожники обыграли казанский «Акбарс». Заключительный матч закончился со счетом 3-2. Сразу после окончания толпы болельщиков вышли на улицы, пели песни, скандировали кричалки, поздравляли друг друга, им сигналили машины. Всеобщее ликование игроков, тренерский штаб и жителей города поздравил Владимир Путин. На севере Подмосковья сегодня может образоваться смерч. Об этом предупредил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Также на столицу надвигается мощный ливень с градом и резкое похолодание. Уже сегодня вечером ветер усилится до штормовых 20 метров в секунду, начнет ломать деревья. Это и создаст условия для возникновения смерчей на севере Подмосковья, юго-востоке Тверской и западе Ярославской областей. На столицу сегодня обрушатся и сильные дожди. Также ожидается гром диаметром до 5 миллиметров. И еще курсы валют: доллар 70.79, евро 83.27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем доброго утра и хорошего дня.

0: Доброго пятничного утра всем, кто с первой смены. Может быть, помните, герой известной комедии рассказывал о том, как они борются за почетное звание дома высокой культуры и быта. Вот если бы был конкурс на показательно-образцовую семью, то я думаю, что можно было бы брать фотографии этих людей. Валерий и Иосиф Пригожин сегодня на Ретро-ФМ. Здравствуйте!
1: Доброе утро!
0: Ну, правда,
1: доброе
0: утро, что вместе добрались.
1: Да, классно.
0: И начинаем нейрохит.
1: Да,
0: Рита,
1: и вместе
0: пожалуйста.
1: Сыграть. Смотрите, все очень просто. Мы попросили нашу нейросетку домашнюю, ретровскую, поменять музыку полностью. Слова остались прежними. Ну и вам нужно угадать, что же за оригинал песни зашифрован.
0: Итак, нейрохит номер один, слушаем.
2: Между нами память и туман.
1: Между нами память и туман, как во сне. А, это Леонтьев. Между нами память и туман, как во сне.
0: Буквально на первых секундах.
1: Хорошая. Классно. Пятницу потанцевать. Классно.
0: Хороший,
1: не стирайте.
2: Память и туман.
1: Но это тоже хорошо.
0: Непобедимая классика.
1: Да.
2: Как во сне.
0: Да, и еще один из наших любимых артистов, Валерий Леонтьев. Да. Продолжаем, у нас есть вторая заготовочка, еще один нейрохит.
3: Ой-ой-ой, как красиво.

0: мешает.
1: Вот у нас был Валерий Леонтьев. А это тоже может быть...
2: Ты
0: далеко от меня, за пеленой другого дня.
2: И там меня не может помешать.
0: Валерий Сюткин.
1: Есть контакт, конечно.
2: Слушайте,
1: еще один Валерий был разгадан. Успешно. Успешная семейная работа.
0: Ну это прям круто было.
1: Да, красиво. Вступление вообще.
0: Прям Дар Стрейтс такой.
2: Ну что, слушаем третье.
1: Третье. Может зажглась
2: любовь в счастливых глазах. Это моя песня.
1: Ну, концентрация была на пределе.
2: Послушай. Я просто каждый день ее пою практически на каждом концерте.

0: Хорошо, хорошо. Так, ну что, скоро вернемся. Мы еще устроим блиц. А можно договориться, что это будет блиц для семьи?
1: Да, семейный блиц.
0: Отлично, все. Иосиф одобрительно кивнул. А это значит, через несколько минут, друзья, у нас будет необычный вариант блиц-опроса для наших гостей. Ни в коем случае не пропустите. Мира.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха – около 20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
4: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67. Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Мы продолжаем нашу бодренькую пятничную сегодня такую семейную первую смену на Ретро-ФМ. А потому что у нас в гостях прекрасная Валерия и не менее прекрасный и по-прежнему очень серьезный ее супруг Иосиф Пригожин. Здравствуйте, дорогие наши.
1: Здравствуйте, я не выспавшийся, а я не серьезный.
2: Ну уже пора проснуться, мы же давно сидим тут.
0: Так, у нас игра, блиц-опрос. А в чем ее суть, Маргарита, прошу?
3: Да, смотрите, все очень просто. У нас есть вопросы короткие, мы их задаем. Вы отвечаете в этот раз по очереди. То есть, допустим, я задаю Иосифу вопрос, Саша, Валерий.
2: Да, хорошо.
3: Можно говорить быстро, можно расшифровывать. Как вам нравится?
0: Да,
3: хорошо.
0: Всех нужно просто. Валерий или Иосиф. Ну что, начнем. Поехали.
3: Погнали.
0: Итак, вопрос первый. Валерий, для вас. Вечер. Квартира украшена цветами, горят свечи, стол накрыт для романтического ужина. Кто все это подготовил? Отвечаем, Иосиф или Валерий. На кого это похоже больше?
2: Ну, больше похоже на меня.
1: Ты, то есть, меня ждешь, что ли? Типа, я ушел куда-то на работу?
2: Если честно, да. Мы дома ничего себе такого не устраиваем.
0: Поэтому,
2: кто, если бы устраивал, да. Кто, но кто бы вот все вот это организовал? Ну,
0: скорее всего, я.
2: Ну, да.
1: Ну, конечно, я.
0: А вот это как раз задача на ближайший месяц.
2: Очень,
0: да? Кто опередит кого? Прекрасно,
3: да,
0: ты говоришь.
3: Хорошо, вопрос для Иосифа. Дома состоялся грандиозный праздник. Было огромное количество гостей. Настало время убрать со стола, мыть посуду. Кто возьмется за это первым?
2: Я, конечно.
1: Валерия.
0: Золотая Валерия. Так, хорошо, продолжим. Валерия, кто в семье отвечает за поддержание хорошего настроения, бодренького?
2: Я, конечно.
3: Так, Иосиф, кто в доме хозяин?
1: Валерия.
2: Иосиф, конечно. Нет, я хозяйка, он хозяин.
0: Вот. Валерия, вы едете в автомобиле. Кто отвечает за выбор музыки в дорогу?
2: Иосиф, конечно. У него один плейлист, разговор по телефону в машине. Обычно это так. Нет, ну, на самом деле, когда мы на отдыхе, ага. У нас, слава богу, совпадают музыкальные вкусы.
0: Да, хорошо. Иосиф, следующий вопрос. Кто вкуснее готовит?
1: Валерия, конечно.
0: Однозначно. Так, Валерия, 3 часа ночи. Скрипнула дверь холодильника. Кто это может быть в семье?
2: Иосиф, конечно.
0: Но обычно
2: он обычно бесшумно. Он технично это делает. Он как-то делает это. Очень, я вообще не слышу даже этих скрипов.
3: Хорошо, Иосиф. А кто в семье чаще подшучивает над любимым человеком?
1: Конечно, Валерия.
2: Конечно, Валерия.
0: Так, а вот такое.
1: Троллит.
2: Тебе же нравится.
0: Да. Валерия, в семье разгорелся жаркий спор. Кто мудро уступит первым?
2: Я, конечно.
1: Я, конечно.
0: Вот так равновесие в семье и образуется.
3: А вот сейчас финальный вопрос, Иосиф. Кому в вашей паре больше повезло? С супругом, с супругой?
1: Нам, конечно.
2: Да.
0: Включайте песню, объявляем первый танец молодых. Но правда, семья, которая великолепно справилась с этой задачей. Блиц-опрос пройден на 5 с плюсом. Ой, ну сейчас еще немного будет любимой музыки. А потом обязательно вернемся, и мы снова поговорим с нашими гостями. Я напоминаю, сегодня с нами Валерий и Иосиф Пригожин.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Отличной весенней пятницы всем, кто с первой сменой на Ретро-ФМ. У нас сегодня праздник. Праздник красоты, весны и таланта. Потому что певица Валерия до нас добралась. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Да, Иосифа Пригожа, конечно, таким праздником не удивишь. У него каждый день такой праздник. Вот, а у нас такая редкость.
2: Так, ну что ж, Валерия, до нас дошли слухи, что уже очень скоро, буквально через недельку, 29 мая, музыкальный мир должно всколыхнуть очень важное событие. И связано это с вашей песней. Поделитесь, пожалуйста.
3: Да, мы решили выпустить, записать новый вариант песни. Песня под названием «Пьяная». Ну, пусть название вас это не пугает, потому что текст «Пьяная от тебя», «Пьяная от любви».
4: От меня, в смысле?
3: Да. Да,
2: «Пьяная от Иосифа».
4: Да, «Пьяная от меня», да.
1: А кто к ней опьянил?
3: Песня, мне кажется, с таким, правда, очень хорошим потенциалом. Нам показалось, что она просто выходила в период пандемии. Ну, короче,
4: как будто бы не зашла.
3: Как будто бы
4: что-то... Но мне кажется, это незаслуженно просто. Это очень классная песня. И мы сделали классную летнюю аранжировку. Мне кажется, она все-таки взорвет. И вы будете петь, например, вот
3: «Пьяная, пьяная, пьяная, пьяная».

0: Костя.
1: За эксклюзив.
2: Запомните, наверное.
3: Конечно.
4: Это немного.
1: Я бы хотел отметить, что она выходит 29 мая, а это день рождения Ретро FM. Вот что мы будем петь на нашей вечеринке.
2: Я вам пришлю, кстати.
4: Все не случайно. Это знак,
2: я вам до пришлю прям.
1: А вот это хорошо. А вот это уже отлично. Давайте о планах на 26-й год. Какие они у вас?
4: Много материала пишем сейчас. Тоже отдельные песни. Есть коллаборации очень интересные, дуэты. И, конечно, у нас будет много гастролей. И давно мы не были на Дальнем Востоке. И в июне месяце обязательно туда отправимся. У нас вот в Уссурийске, в Находке будет концерт. В Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Благовещенске. Друзья, с нетерпением жду встречи.
2: Да, так что планов у нас громадье. Вот дуэты, сольные песни.
1: Ой, время совсем нет, но можно последовательно попросить вас пару приятных пожеланий всем слушателям радиостанции, пожалуйста.
4: Я желаю всем слушателям радиостанции Retro FM вот такого же заряда, позитива. Вот от вас столько вот, ребят, исходит, я не знаю, какой-то радости. Вот пусть эта радость будет в душе вот у каждого всегда, а не только во время эфиров. Счастливого лета, потому что действительно, как поют Олег Митяев, лето — это маленькая жизнь.
3: 100%.
4: И мне очень хочется, чтобы у каждого вот эта маленькая жизнь, она прошла прям очень-очень ярко. И хочу сказать, мне с вами сегодня было очень приятно общаться. Спасибо большое.
1: Да. Это все взаимно.
2: А я хочу сказать, что, знаете, я не знаю, нет, наверное, пока премии такой ретро-ФМ, да, но хочу сказать, что...
3: Но с нами продюсер.
2: Да, ретро-ФМ — это не просто классика, это то самое золото, которое всегда в цене, понимаете, растет. Если ты достиг этого уровня, и твои песни уже играют на ретро-ФМ, значит, ты в золотом фонде музыки, понимаете, да? Не все песни сюда попадают, насколько я понимаю. И время так быстро бежит, я бы даже сказал, летит, поэтому как бы мне кажется, что пора уже сделать в виде золотых слиток ретро-ФМ, это как хотите, вот идею такую подаю, и вручать всем золотой этот слиток, 3/9 пробу можно сразу сделать и дарить людям как золотой фонд. Это было бы прям круто. Поэтому я желаю радиослушателям просто получать удовольствие, наслаждение, включая вашу частоту. Вот. И всегда мы рады быть вашими гостями.
4: Класс!
1: А наши двери всегда открыты, и теперь вы точно знаете наш адрес. И ни за что не забудете.
2: Прозвучало как тост, я хочу сказать.
4: А водички возьмите.
1: Да, хочется поблагодарить еще раз за эту классную пятницу, за это тепло, за этот цвет, который вы принесли вместе с собой. Мы желаем вам удачного релиза новых треков. Да,
4: спасибо.
1: Будем ждать их, и они со временем наверняка появятся, как уже проверенные временем хиты здесь на Retro FM и классных концертов.
4: Спасибо большое, спасибо. До встречи.
3: До встречи, друзья. А мы с вами встретимся уже в понедельник. Желаем вам классных, теплых, практически летних выходных. До встречи.
1: Пока.
5: Реклама.
6: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39. «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая «Соларум» для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60 всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Самое сложное в наше время — это умение отличать знаки судьбы от таргетированной рекламы. Хотя есть еще вариант, друзья, положиться на астрологию. Ансамбль «Зодиак» был у нас в 11:16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Том Джонс, Владимир Высоцкий и дуэт «Роксет».
1: Реклама.
2: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: говорится, не можешь противостоять, противолежи. Вот этой вот бомбе точно не хочется противолежать. Секс-бомб. Это Том Джонс в половине 12-го. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россия готовит письма в ООН и ОБСЕ после удара ВСУ по спящим детям в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Напомню, в ночь на пятницу ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие педуниверситета. Во время обстрела там находились 86 детей в возрасте 14-18 лет. По предварительным данным и по последним данным 4 человека погибли, 35 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними еще остаются люди. Соцфонд с этого дня начал пересматривать отказы в назначении единого пособия многодетным. Речь идет о семьях, которые получили выплату, но не смогли продлить ее из-за небольшого превышения дохода. Напомню, единое пособие – это социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12 недели. Право на получение имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Прямых рейсов из России в Китай станет примерно на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Их ведут уже предстоящим летом. Пассажирам будут доступны рейсы из 14 российских городов. В частности, из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. Ватур отмечает, что интерес к направлению может вырасти еще сильнее на фоне продолжения и продления китайского безвиза для россиян до конца 2027 года. В Псковской области появится День многодетной семьи. Новый праздник будет отмечаться ежегодно 8 июля, в День семьи, любви и верности. В регионе запланированы различные тематические мероприятия и мастер-классы. А победители конкурса в категории «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья» получат сертификат на улучшение жилищных условий на 2,5 миллиона рублей. Роботы-парикмахеры появились в торговых центрах Китая. С помощью искусственного интеллекта они сканируют формы головы человека и изучают черты лица. На основе собранных данных алгоритм выбирает наиболее подходящий вариант стрижки. Цена одного сеанса составляет около 60 юаней, это чуть более 600 рублей. Это делает роботизированную стрижку доступной для широкого круга потребителей. Ну и о валюте на эту пятницу. Доллар 70 рублей 79 копеек, единая европейская 83 рубля 27 копеек. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: любят повторять таможенники, чистосердечное признание облегчает ваш багаж. А вообще, конечно, если есть возможность летать без багажа, это, друзья мои, ну, почти что счастье. Александр Барыкин на Ретро-ФМ только что, а уже совсем скоро у нас группа «Европа», ансамбль «Дубы колдуны» и Роберт Майлз в Москве, 11:42.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу завтра, в субботу, в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
4: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Отца. Яркие, сочные вкусы,

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: По Европе по-прежнему бродит призрак экономического кризиса. Группа «Европа» чувствует себя великолепно. Ну, суть по этой мелодии. 11:56, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный тонкий. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье, есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов с 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый». Кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков.

0: 31.05.2026. Подробности по телефону +1 800 200. Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООО СИС 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: Среди Джо-Кокер и ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро-ФМ «Владикавказ». Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ «Владикавказ». С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Подтопление дорожного полотна произошло на участке региональной трассы Владикавказ-Ардон-Чекала-Лискен-2. Движение временно приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба комитета Северной Осетии по транспорту. Участок дороги повторно размыло из-за обильных осадков. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, основная проблема заключается в особенностях рельефа. Вода с пахотных земель собирается в одном направлении и мощным потоком выходит в русло реки, создавая нагрузку на придорожную зону. В настоящее время на месте работают дорожные службы, задействована необходимая техника и ресурсы. Республиканский водоканал устраняет последствия паводка в Вологирском районе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. В Вологире и Верхнем Берагзанге поднялся уровень реки. Вода вышла из берегов и размыла часть моста. Специалисты отводят русло реки и устанавливают блоки для опоры переправы. К работам привлекли 10 единиц техники. В Северной Осетии сократилась выдача ПУС-кредитов. По информации Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого месяца количество выданных товарных кредитов уменьшилось на 13% и составило более 1500. Месяцем ранее жители республики получили около 2000 таких займов. Объем выдачи ПУС-кредитов за месяц сократился на 10% до 93 миллионов рублей. Во Владикавказе на улице Хаджи Мансурова обновили зеленые насаждения. Об этом сообщает спецэкосервис. Сотрудники предприятия предварительно вычистили декоративные вазоны и заполнили их плодородным грунтом. Теперь инсталляцию украшают юка, голоцветковый жасмин и суккуленты. Высаженные сорта растений наиболее устойчивы к холоду и городской среде. Неприхотливы в уходе и сохраняют декоративный вид даже в сложных дорожных условиях. Гастроли Крымского академического театра имени Горького пройдут во Владикавказе. На сцене Осетинского театра актеры крымской труппы представят три спектакля. Это «Вишневый сад» по пьесе Чехова, который зрители увидят уже сегодня. Завтра Крымский театр покажет легендарную постановку «Стоянка в Нагасаке». Завершатся гастроли в воскресенье комедии по мотивам шекспировских произведений «Любовь в стиле барокко». Феликс Туаев завоевал золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе. Об этом сообщает Минспорт Республики. Соревнования среди спортсменов до 15 лет проходили в Болгарии. В финале весовой категории до 48 килограммов наш атлет одержал победу над соперником из Италии со счетом 9-0. Курс доллара на сегодня 70 рублей 79 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 27 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: пятница на дворе, друзья, и нам уже пора ждать дорогих гостей. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнес, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет танцор-хореограф, один из самых известных преподавателей танцев России, Евгений Папунаишвили. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня, скучно не будет.
1: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-20. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.

0: С годами человек делает все меньше и меньше ошибок, но, впрочем, качество их, конечно же, растет. Ошибаться и снова идти вперед призывает нас Смоки и Сьюзи Кватро. В Москве половина первого с новостями на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев, день добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России оценят риски на дорогах от праворульных автомобилей. Масштабные исследования в течение 2 лет будут проводить Минтранс, Минпромторг, МВД и Государственный научный центр. Речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Также власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей автомобилей с правым рулем. При этом ранее в Росстандарте говорили, что в России не планируется введение какого-либо запрета на праворульные автомобили. Проблемы с поставками из Армении касаются не только цветов, но и другой продукции. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкарт. С этого дня вступили в силу временные ограничения. Решение принято после выявления карантинных объектов в 135 случаях экспорта. Как отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян, такие ограничения всегда существовали из-за несоответствия фитосанитарным требованиям. Около 300 россиян в Африке рискуют заразиться Эболой на банановых плантациях. Об этом пишут интернет-СМИ. Это туристы, которые отдыхают на курортах Кении и Танзании. Данные страны отнесены к территориям с повышенным эпидриском. Между тем, глава российского Минздрава Михаил Мурашко исключил риск распространения заболевания в России. Премию «Импульс добра» вручили лучшим социальным предпринимателям России. Церемония прошла в Москве в рамках одноименного всероссийского фестиваля. В этом году организаторы получили 467 заявок из 70 регионов страны. Призовой фонд больше 6 миллионов рублей. Отмечается, число социальных предпринимателей в России за последние 10 лет увеличилось в несколько раз. И сегодня их уже больше 11 тысяч. Зима в России станет короче, а снега еще меньше. При этом морозы и обильные осадки, скорее всего, никуда не денутся. Такую перспективу на ближайшие годы озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Ну а что касается этой пятницы, то в Москве ожидаются дождь, гроза и град. По данным синоптиков, погода испортится примерно в обед. Ливень будет идти, скорее всего, до конца суток. Ну и граждан также призывают быть аккуратнее. И в конце выпуска официальные курсы валют на эту пятницу. Американский доллар сегодня держится на отметке 70 рублей 79 копеек. Единая европейская в эту пятницу 83 рубля и 27 копеек. В Москве 12 часов и 32 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня.

0: Женщине пропустить мимо ушей труднее всего серьги. А вот эту песню вообще никому не советую пропускать мимо ушей. Это группа Aerosmith на Retro-FM с одним из главных своих суперхитов Crazy. Только что. А совсем скоро у нас группа Тато, квартет Абба и Браво в Москве 12.43.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18.30. Билеты в кассах театра или на сайте osdfisteatr.ru. Категория 6+.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282. 282.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: можете мне не верить, друзья, но в Африке, если человек состоит на 80% из воды, он считается, что он из благополучной семьи. А в Африке не только на Ретро FM, группа Тото в 12.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, срок месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60 в

0: Пей за легендой. 8-800-222-07-70.
1: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну, новый мир под названием дача, видимо, грозит нам ближайшие пару дней. С другой стороны, это будут выходные дни. Это радует. 13:16 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ ансамбль «Дубы колдуны» и «Эфер Дэвид».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях танцор-хореограф Евгений Попунаишвили. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
7: Новые серии сегодня в 18:40 на «Солнце».
6: Категория 6+.

0: слово, которое хочет услышать каждая женщина от мужчины. Я очень богат. А не вот эти вот «нет тебя прекрасней». Хотя, конечно, звучит тоже прекрасно. Чего ж там, половина второго в столице. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Киевский режим, ответственный за удар по колледжу в Старобельске ЛНР, должен понести наказание. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, сейчас главное – разбор завалов и помощь тем, кто под ними находится. Напомню, минувшей ночью ВСУ беспилотниками ударили по колледжу и общежитию в Старобельске. По последней информации, пострадали 40 человек, четверо погибли. Кроме того, под завалами могут находиться еще около 18 человек. Кремль опроверг сообщение о наличии дедлайна в военной операции. Владимир Путин никаких сроков не устанавливал. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что президент России хочет завершить конфликт к концу этого года при условии полного контроля над Донбассом, а также подписания широкого соглашения по безопасности с Европой, предусматривающего признание за Россией новых территорий. Российские власти должны проработать меры по переселению пострадавших от наводнений жителей Дагестана. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин. Еще одно его поручение касается школ, пострадавших от стихийного бедствия. Есть вариант строительства быстровозводимых зданий. Необходимо организовать летний отдых для пострадавших от паводков детей. Напомню, в конце марта и начале апреля после сильных дождей в нескольких районах Дагестана произошли масштабные подтопления. Были эвакуированы более 11 тысяч человек. В Кузбассе школьников пришлось перевести на дистант из-за низкой температуры в классах. Сегодня в регионе плюс 4. Школьники были вынуждены находиться в классах в куртках. Всего на удаленный режим обучения перешли 14 образовательных учреждений. Детские сады работают в штатном режиме. Но ранее в школах Вологды были вынуждены сократить уроки из-за аномальной жары. В Китае стартовала самая высокогорная в мире гонка на лодках. Транспорт, на котором соревнуются участники, выполнен из воловьей кожи. Некоторые археологи утверждают, что технология известна человечеству еще с неолита, а на территории Тибета кожаными лодками пользуются уже 1000 лет. С помощью этого простого в конструкции транспорта перевозили камни и землю для постройки знаменитого дворца Потала, который много веков был резиденцией Далай-ламы. Я о валюте на эту пятницу. Доллар сегодня 70 рублей 79 копеек, евро 83,27. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: именины действительно раз в год, а праздник под названием «Программа И» у нас еженедельно, друзья. Уже завтра послушаем про Майкла Джексона. Юрий Гурьянов расскажет о любимом исполнителе, поставит всем известные хиты и, может быть, и даже наверняка будут какие-то интересные записи, которых вы точно не слышали. Милости просим в час дня программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Грант», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Летний кинотеатр.
6: Уличные камины во дворе.
5: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
6: Звоните 773300.
5: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
7: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: с летним поцелуем Сиси Кейч на Ретро-ФМ. Если на душе у вас стало теплее, значит, ее задача выполнена. Ну, а сейчас будет еще теплее, друзья. Уже через несколько минут в нашем эфире Фели Чита. Целый час ваших приветов и поздравлений. Так что можно уже начинать писать. 13.56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
3: Ищите диван? Компания Radeon 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны Radeon. Нас рекомендуют близким. Вертикаль, Московская, 14.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток добрый. Кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на магнит.
5: ЛИЭС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76. 18 14.
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: воды Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: В Москве 14.00, и мы начинаем становиться счастливее с Фельчатой на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Подтопление дорожного полотна произошло на участке региональной трассы Владикавказ-Ардон-Чекала-Лискен-2. Движение временно приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба комитета Северной Осетии по транспорту. Участок дороги повторно размыло из-за обильных осадков. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, основная проблема заключается в особенностях рельефа. Вода с пахотных земель собирается в одном направлении и мощным потоком выходит в русло реки, создавая нагрузку на придорожную зону. В настоящее время на месте работают дорожные службы, задействована необходимая техника и ресурсы. Республиканский водоканал устраняет последствия паводка в Вологирском районе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. В Вологире и Верхнем Берагзанге поднялся уровень реки. Вода вышла из берегов и размыла часть моста. Специалисты отводят русло реки и устанавливают блоки для опоры переправы. К работам привлекли 10 единиц техники. В Северной Осетии сократилась выдача ПУС-кредитов. По информации Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого месяца количество выданных товарных кредитов уменьшилось на 13% и составило более 1500. Месяцем ранее жители республики получили около 2000 таких займов. Объем выдач ПУС-кредитов за месяц сократился на 10% до 93 миллионов рублей. Во Владикавказе на улице Хаджи Мамсурова обновили зеленые насаждения. Об этом сообщает спецэкосервис. Сотрудники предприятия предварительно вычистили декоративные вазоны и заполнили их плодородным грунтом. Теперь инсталляцию украшают юка, голоцветковый жасмин и суккуленты. Высаженные сорта растений наиболее устойчивы к холоду и городской среде. Неприхотливы в уходе и сохраняют декоративный вид даже в сложных дорожных условиях. Гастроли Крымского академического театра имени Горького пройдут во Владикавказе. На сцене Осетинского театра актеры крымской труппы представят три спектакля. Это «Вишневый сад» по пьесе Чехова, который зрители увидят уже сегодня. Завтра Крымский театр покажет легендарную постановку «Стоянка в Нагасаке». Завершатся гастроли в воскресенье комедии по мотивам шекспировских произведений «Любовь в стиле барокко». Феликс Туаев завоевал золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе. Об этом сообщает Минспорт Республики. Соревнования среди спортсменов до 15 лет проходили в Болгарии. В финале весовой категории до 48 килограммов наш атлет одержал победу над соперником из Италии со счетом 9-0. Курс доллара на сегодня 70 рублей 79 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 27 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, вы тоже, друзья, почаще вспоминайте. Не забывайте подписывать сообщения. Кто вы, откуда вы и, собственно, кому адресовано сообщение. Юлия С. желает хороших выходных отделу РСУ «Электродепо» Аминьевская. Нина из Сызрани, ну, она вот так скорее делится приятностями. Снова пятница, пишет Нина, снова дача, снова Ванька. Всем привет, на лучшие пожелания. Вероника передает привет Любови Пятаковой. Желает хорошо провести время. Сейчас приду к тебе вместе с подружкой, пишет Вероника. Ну, надеюсь, Любови будет приятно.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Лариса из Оренбурга передает привет родителям 6 Б-класса СОЖ-79, всех с окончанием очередного учебного года. Ольга Ивановна из Ижевска передает огромный привет всей компании «Сиренита». Ребята, совсем справимся, держитесь. Азат из Феодосии передает привет Владимиру Ильичу. Он сейчас работает, клеит плитку на улице Солнечной в Береговом. Ну и, наконец, Наталья из Новокубанского района передает привет своему мужу Виталию, дочери Виктории. Они сейчас строятся на работе. Пусть все у них сбывается.
1: Ежедневно с 2 до 3. Перечита. На Ретро-ФМ.

0: И вот тут радует только одно, друзья, что лето вроде как еще не началось, а по ощущениям уже началось. Пусть, в общем, продолжает начинаться. Так, ваше сообщение. Коллектив женской консультации номер 13 имени Баумана города Москвы поздравляет старшую медсестру Марину Дмитриевну с днем рождения, желает здоровья, счастья, успехов в работе, хорошего настроения и самых светлых дней. Александр Трибус из Нюрнберга, Германия, выходим на международный уровень, поздравляет Наташу Локштайн с днем рождения, желает всего самого-самого наилучшего, будь всегда такой, какая ты есть. Мы все тебя очень любим. Ольга Мотовилова передает привет своей сестре, Анастасии из поселка городского типа Новофедоровка Сакского района Республики Крым. Друзья, продолжим совсем скоро.
1: Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Так, ну это запятая феличите на ретро-ФМ, друзья, потому что дальше у нас ваши сообщения. Дочь Натальи из Татарстана передает привет маме Раисе и папе Владимиру Хохловым из деревни Байданкино. Предлагает пойти работать в огороде дочь Наталья. Наталья, так хорошо начали. Вот, ну зачем вот это вот, а? Все. Юлия из Краснодарского края передает привет любимой своей паре Фае и Армену. Желает им крепкой любви и счастья. Ну, а муж Александр и дочь Катя передает привет маме и, соответственно, жене Светлане Игнатовой. Ждут ее на даче.
1: Телефон в Москве 495-2324-88-3. It was a teenage wedding, and the old folks wished them well.

Екатерина передает привет Константину Рекаеву, самому лучшему доктору Санкт-Петербурга. Будь таким же жизнерадостным, оптимистом по жизни. Альбина Лепчинская из Челябинска от всего сердца поздравляет свою доченьку Велену с хорошим окончанием начальной школы и одноклассника с днем рождения Сергея Чернышкова. Желает крепкого здоровья, колоссальных успехов во всем, желание расти, развиваться, достигать новых высот. И пусть удача и везение помогают покорить все цели, и жизнь будет интересной. Ну и, наконец, Оксана Гартман из Новосибирска передает огромный привет своей семье, мужу Анатолию, любимой доченьке Софью. Здоровья вам и добра. Бусинка, улыбнись.

0: Дарья передает привет в город Барнаул Владимиру Бодрову. Желает ему счастья и любви. Ученики, родители 10 Б-класса 887-й школы города Москвы поздравляют с днем рождения классного руководителя Екатерину Алексеевну Баранник. Желают счастья, удачи, исполнения всех желаний и всех благ. Ну а Элина передает привет всем и особенно Елене из поселка Степное Саратовской области.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу завтра, в субботу, в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычил. Доставка 97-29-39.
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
8: ЕС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Юрий Антонов, Felicity на Retro FM, друзья, читаю ваши сообщения. Александр Сидоркин из Москвы передает привет игроку и организатору турниров по дартс в Москве Валерию Соболевскому, который тренируется сейчас под музыку Retro FM. Приятно, не скрою. Наташа Михайловская из Москвы всем желает отличной пятницы, радостных выходных, а своим друзьям с журфака желает успешно сдать экзамен по английскому. Ну и, наконец, Максим из Сочи передает привет своей бабушке Галине, желает хорошего настроения и отличной поездки к родным.

0: Бонни Тайлер завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы, как всегда, успею прочитать. Елена передает привет своему мужу Александру и свекрови Любови Николаевне, которые сейчас мчатся по МКАД домой в Оренбург. Замечательно. Марина передает жаркий майский привет Диане и Дмитрию. Спокойного окончания рабочего дня, хороших выходных под музыку лучшего радио Ретро-ФМ. Дмитрий поздравляет Яну из Орехово-Зуево с днем рождения дочери Эмилии. Желает всего самого лучшего и побольше. Ну а Татьяна Викторовна передает привет своему мужу Виталию Чекляеву. Не грусти, не скучай, все наладится. Друзья, как всегда, завтра с 2 до 3 дня снова будут ваши приветы, снова будут ваши поздравления. Все это филичите на Ретро-ФМ. Поэтому, ну, можно, в принципе, уже начать писать прямо сейчас. Почему бы нет?
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы,

0: ищите в магазинах города. Баночки с танцорами на этикетках. Асса! Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
1: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Групп кино «Место для шага вперед». Это для всех, ну не знаю, прыгунов с трамплина в воду или куда там еще прыгают. Для любителей с тарзанкой, может быть, спрыгнуть тоже песня. Какой он там этот шажочек? Люди, которые прыгали, скажите мне, пожалуйста, вот перед тем, как сделать этот шаг, точнее, после него, как все вы вспоминаете, запас разнообразной лексики в полете. Кстати, у меня вопрос к людям, которые действительно решили когда-нибудь спрыгнуть с тарзанкой или с парашютом. Вы, видимо, доверяете очень сильно людям, да, другим, которые упаковывают, сворачивают и готовят это все. Я понимаю, что ответ «да», но, честно, я бы не смог. Вот правда, не то, чтобы я людям не верю. А, вот с головой в море музыки. Это, пожалуйста. Кстати, давайте, кто со мной? Впереди у нас много всего музыкального, мелодичного. Веселые ребята, группа Joy, и много чего еще прозвучит прямо здесь, в эфире Retro FM. 15 часов и 17 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пятница. Ура!
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
8: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы, непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 15+.

0: Это веселые ребята на Retro FM. Напиши мне письмо. Ну, мне кажется, в некоторых случаях письмо то самое бумажное, которое ни разу не электронное, может дойти сегодня даже быстрее иногда, чем в каком-нибудь мессенджере. А то ли дело новости. Они быстро приходят к нам сюда в эфир непосредственно. А вот и, пожалуйста, 15:30 в Москве с новостями. Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Интернет не нужен. Российские банкоматы и платежные терминалы смогут работать и без него. Минцифры и операторы связи проработали технические решения для этого. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Рассказала она и про белый список, в который сейчас входят 5 банков страны. Однако прорабатывается вопрос о включении в него всех кредитных организаций, получивших лицензию. Напомню, белый список – это перечень интернет-ресурсов, доступ к которым сохраняется в периоды ограничений или полного отключения мобильного интернета. Россия уделяет приоритетное внимание повышению качества медицины и готова делиться опытом с другими странами. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В эту пятницу он принимает участие в работе Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. Он отметил, в России уделяется приоритетное внимание вопросам повышения доступности и качества медпомощи для граждан, внедрению передовых технологий и методика во врачебную практику. В Дагестане более 200 человек остаются в 5 пунктах временного размещения после паводков. За неделю в регионе закрылся один пункт. Из него вернулись домой 46 человек. Об этом сообщает МЧС. Ну а ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству проработать меры по переселению пострадавших от наводнений жителей Дагестана. Напомню, обильные осадки на Северном Кавказе минувшей весной привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и Чечня. Курс доллара может достичь 50-60 рублей. Наблюдаемое в последнее время укрепление национальной валюты – это не случайный, а реальный тренд, связанный с последствиями действий США по эскалации конфликта в Иране. Крепкий рубль выведет россиян из инфляционного шока. С таким прогнозом выступил экономист Василий Колгатов. Его слова приводит газета «Ру». По его мнению, сегодняшнее укрепление рубля – это, по сути, восстановление потерянных позиций, а конечной точкой этого процесса является 24,5 рубля за доллар. В Польше прошел чемпионат мира по дайвинг-шахматам. Турнир стал крупнейшим в истории этого необычного вида спорта. В соревнованиях приняли участие 62 шахматиста. Игроки делали ходы на дне бассейна с помощью магнитных фигур, после чего поднимались на поверхность, чтобы вдохнуть воздух. Использование кислородных баллонов правилами запрещено. Ну и вновь о валюте. Доллар в эту пятницу 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Пока все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: пусть будет. Пусть будет, конечно, и ночь, и день, и выходные. Что там еще осталось-то? Зарплаты хорошие пусть будут. Здоровье крепкое. Ничего вроде не забыл. А, ну и пусть будет, конечно, шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ туда приходят звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта. Не просто приходят, а еще пытаются отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые, между прочим, задаете вы, наши слушатели. А вот если дорогой гость отвечает неверно, неправильно, то можно выиграть приличную сумму денег. Кстати, свои вопросы можно и нужно отправлять на наш сайт retrofm.ru. Ну и в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет танцор, хореограф, один из самых известных преподавателей танца в России Евгений Папунаишвили. Не пропустите, включайте Ретро ФМ в 13:00.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успейте до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый». Кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: «Сайбер X» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77 30 3 2 0. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
8: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: красота, сделанная в 1985 году, и сделанная, как и многие песни, звучащие в эфире Retro FM, на века. Lionel Richie. Романтично, мелодично, красиво. Say you, say me. Продолжим говорить, в том числе и музыкальным языком. В самое ближайшее время много всего хорошего случится. Здесь, на Retro FM, в Москве уже 15 часов и 55 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам хорошей, нет, не хорошей, отличной пятницы.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
2: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
3: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: 16. Столько часов сегодня насчитали уже. Музыку считать не будем, ее много.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. На территории Северной Осетии сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. По данным МЧС, до конца недели в республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. На реках возможен

0: Монтировали более 25 котлов, восстановили десятки насосов, задвижек, кранов и других элементов системы теплоснабжения. В настоящее время ведется капремонт двух котлов мощностью 300 и 350 кВт. Параллельно рабочие восстанавливают циркуляционные насосы с котельных в Хумалаге и Беслане. Социальный фонд России начал пересмотр отказа в едином пособии для многодетных семей. Это касается тех семей, чьи доходы превышают прожиточный минимум не более чем на 10%. Выплата будет оформлена однократно сроком на один год. Сумма составит 50% регионального прожиточного минимума для детей. Перерасчет будет сделан автоматически. Повторно подавать заявление не нужно. О принятом решении родители узнают через госуслуги. В Северной Осетии сократилась выдача ПУС-кредитов. По информации Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого месяца количество выданных товарных кредитов уменьшилось на 13% и составило более 1500. Месяцем ранее жители республики получили около 2000 таких займов. Объем выдач ПУС-кредитов за месяц сократился на 10% до 93 миллионов рублей. Средний чек по товарным кредитам в апреле составил 60 тысяч рублей. Это на 4% больше, чем в марте. Срок кредитования зафиксирован на уровне 21 месяца. Феликс Туаев завоевал золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе. Об этом сообщает Минспорт Республики. Соревнования среди спортсменов до 15 лет проходили в Болгарии. В финале весовой категории до 48 килограммов наш атлет одержал победу над соперником из Италии со счетом 9-0. Курс доллара на сегодня 70 рублей 79 копеек. Курс евро 83 рубля 27 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот зачем, честное слово, не знаю, зачем я это сделал, друзья. Но все-таки сделал. А вообще, конечно, не стоило. Сидел бы себе спокойненько. Ой, заглянул в погоду я на следующую неделю в московскую. Ну, вот так, чтобы для контраста, да, чтобы понимали. Сейчас в Москве плюс 30, и где-то даже плюс 32 случалось, и больше на солнышке в эти дни. А, плюс 9 в середине следующей недели. Ну, во всяком случае, сейчас. Я просто, знаете, в глубине души где-то есть надежда, что это очень предварительный прогноз, а они бывают иногда чуть-чуть неточные. Ну, как будто бы тенденция понятная. Плюс 9. Ну, какие-то там дни, среда, четверг, пятница, что-то такое. Дожди тоже. И, кажется, это не только в Москве. Ну, ладно, вы знаете, у нас же музыка есть классная. Вот ей-то и будем согреваться, какая бы ни была погода. А в ближайшие минуты тоже мелодично-музыкально. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам хорошей, отличной пятницы.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях танцор-хореограф Евгений Попунаишвили. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
5: «Оливка» и «Горелка Рэкс». Новые серии. Сегодня в 18:40 на солнце.
4: Категория 6+.
6: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 15+.

0: Друзья, вот мало кто знает, что вот эта песня «Дома Summer I Feel Love» тогда, в далеком 77 году, изначально писалась совсем не для нее, а для, внимание, Филиппа Киркорова. Ему тогда было 11 лет. Ну, шутка, конечно, шутка. Не 11 лет ему было, а 10. А, ну да, и песню тоже не для него писали. Ну, друзья, кроме шуток. I Feel Love, кстати говоря, для своего времени достаточно революционной была по звуку. Много всего в ней компьютерного, электронного уже тогда заложили. Это прям вот прорывные технологии были для того времени. Сейчас актуальная информация с дня сегодняшнего. В столице уже 16 часов и 30 минут. С новостями Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Юра, приветствую. Всем добрый день. Президент Вьетнама То Лам пригласил Владимира Путина посетить страну с официальным визитом в текущем году. Приглашение через помощника президента Николая Патрушева передал вице-премьер Вьетнама Фан Ван Дзянг на консультациях по морской тематике в Москве. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере морской деятельности. Детали возможного визита пока не раскрываются, но сам факт приглашения подчеркивает высокий уровень доверия между двумя странами. Михаил Мишустин заявил, что Россия уделяет приоритетное внимание повышению качества медицины и готова делиться опытом с партнерами по СНГ. Премьер выступил на заседании Совета глав правительств в Ашхабаде. Он отметил, что текущий год Содружества объявлен годом охраны здоровья, а развитие партнерства – необходимые условия для укрепления здоровья людей. Особую роль в этом направлении играет Туркмения как председатель в органах СНГ, которая выстраивает взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения. 3 из 4 ипотек в апреле были взяты на покупку вторичного жилья. Доля достигла 73% от всех выданных кредитов. За месяц было выдано более 89 тысяч ипотек на общую сумму 363 миллиарда рублей. Постепенный рост доли происходит на фоне снижения рыночных ставок. Сейчас на вторичку они составляют 18,75%, а год назад были около 26,5%. При этом выдача ипотеки все еще ниже, чем во втором полугодии прошлого года. Эксперты связывают тенденцию с изменением условий по семейным ипотеки и высокими ставками. Адвокаты предупредили, что за проверку телефона партнера и чтение его сообщений без согласия грозит уголовная ответственность. Сам факт доступа к устройству еще не дает права знакомиться с перепиской. Это нарушает конституционное право на тайну. За незаконное ознакомление с сообщениями предусмотрена статья 138 Уголовного кодекса Российской Федерации. Исключение возможно только при согласии владельца или в рамках следственных действий по решению суда. Ревность, подозрение в измене или бытовой конфликт сами по себе не дают права нарушать тайну чужой переписки. 16 лет назад, 22 мая, программист Ласло Ханыч впервые в истории оплатил реальный товар биткоинами. Он получил 2 пиццы за 10 тысяч биткоинов, которые сегодня стоили бы около 770 миллионов долларов. Сделка вошла в историю как день биткоин-пиццы и стала символом того, как криптовалюта прошла путь от эксперимента энтузиастов до глобального актива с капитализацией более 1,5 триллиона долларов. Ханыч также участвовал в разработке первого релиза биткоин на macOS и первым представил GPU-майнинг. Праздник стал неофициальным ежегодным событием в криптосообществе, начиная с 2017 года. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: кстати, вот этот вот знаменитый звук, знаменитый сэмпл очень интересным образом пришел в голову участнику группы Ace of Base Юнесу Бергрену. Просто чего-то под дорожный шум напевал в магнитофон, ну, грубо говоря, себе под нос чего-то набубнил, но хорошо набубнил. На долгие-долгие времена получилось. Ace of Base, All That She Wants, песня же легендарная. Кстати, про музыку поговорить, это же мы любим, да? Давайте сделаем это чуть более подробно. Есть у нас для этого специальное место, встречи и время. В 13 часов, в субботу, программа You, где я рассказываю про музыку, про любимых артистов. На этой неделе как раз-таки узнаем чуть больше про короля поп-музыки Майкла Джексона. Послушаем самые яркие хиты его, может быть, чуть менее известные песни, но тоже важные. Меня зовут Юрий Гурьянов. Еще раз встречаемся в субботу в 13:00 в программе You. Не пропустить, пожалуйста. Приходите все.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
7: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор. Текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
9: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282 282-282.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Это певица Сандра, Мария Магдалина. Самое интересное, что во многих треках певицы Сандры принимал участие бэк-вокалист по имени Хуберт Кемлер. Он, кстати говоря, является автором музыки вот этого легендарного хита. И изначально он вообще писал его для себя. Вот эту песню Марии Магдалина, для себя любимого. Но потом посчитал ее неподходящей и отдал будущему мужу Сандры и продюсеру по совместительству Михаилу Крету. Но при этом именно голос Кемлера все равно звучит. Вот здесь вот мы его слышим на фоне и в припевах в качестве бэк-вокалиста. Дальше музыкально-мелодично здесь в эфире Retro FM в пятницу. Скоро все продолжится. Сегодня, напомню, 22 мая. Меня зовут Юрий Гурьянов. Да, пятница. Пятница — главное слово сегодняшнее.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9.45 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-7267.

0: Идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Чувствуешь этот

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Да, вот, конечно, это притупленное чувство опасности в детстве, когда и по крышам, и по другим противоречивым локациям тоже очень-очень много раз лично по краю проходили, пробегали. Ну и ноги, вы знаете, обожженные крапивой, это меньше из зол, которым могло тогда случаться. Не было у нас тогда смартфонов, телефонов этих ваших модных, современных, чтобы сидеть в них. Вот, другими делами совершенно занимались. Ну ладно, ладно. Мне кажется, и то, и другое хорошо в меру. А вот что без меры хорошо, что вот можно вообще не, в неограниченных количествах, вы сами за меня прекрасно знаете. Это музыка классная, красивая, которая продолжает звучать здесь в эфире Ретро-ФМ. Очень скоро Игорь Иванов, Bad Boys Blue и много чего еще, в том числе и из детства, между прочим, прозвучит уже в самые ближайшие минуты здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного вечера.
1: Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
4: Уинстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: Так, друзья, для всех, кого тянет, в том числе танцевать, пожалуйста, есть предложение явиться на вечеринку Ретро-ФМ, в том числе сегодня, а вообще ежедневно с 21 до полуночи. Правила такие, они на самом деле простые, не очень сложные. Мы миксуем красивые треки, лучшую музыку последних десятилетий танцевальную, а вы танцуете, все, больше ничего не надо. А сейчас тоже не расходимся, потому что важная информация здесь на Ретро-ФМ. В 17:30 в Москве с новостями Игорь Акулов. Игорь, добрый вечер.
1: Юр, добрый вечер. Всех приветствую. Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Также подтвердили планы контактов на ближайшее время. В Кремле отметили, что отношения между странами успешно развиваются в различных сферах, от экономики до безопасности. Российский лидер ранее позитивно оценивал рост торговли и реализацию совместных проектов, назвав Россию одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана. Детали новых договоренностей не раскрываются, но стороны подтвердили настрой на дальнейшее сближение. В Севастополе крупные сети автозаправочных станций ТЭС и АТАН ограничили продажу топлива физическим лицам не более 20 литров на одну машину или канистру. Мера введена временно и будет действовать до стабилизации ситуации. По данным губернатора Михаила Развожаева, на части заправок ТЭС в наличии есть бензин АИ-92, поставка 95-го и дизельного топлива ожидается к вечеру. В городе также работают и другие сети, но информации об ограничениях на них пока нет. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал отклонить законопроект о передаче регионам полномочий по самостоятельной фиксации нарушений правил дорожного движения. Поправки, которые долгое время находились без движения, планируется отклонить в связи с потерей актуальности. Они предполагали передачу регионам возможности фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет и другие нарушения без участия госавтоинспекции. Москвичам требуется около 5 месяцев, чтобы найти новую работу. Об этом сообщает Мосстат. В прошлом году безработные жители столицы и Подмосковья в среднем трудоустраивались почти за 5 месяцев. Большинство, 38%, тратили на поиск до 3 месяцев. 17% находили работу меньше, чем за месяц, а 15% за 3-6 месяцев. У 10-й части поиск занимал от полугода до 9 месяцев и менее 10% от 9 месяцев до года. Житель США нашел в кармане старых штанов лотерейный билет на почти $6 миллионов. Это произошло всего за неделю до истечения срока получения приза. Счастливый билет был куплен 22 мая прошлого года. По правилам лотереи победители могут забрать выигрыш в течение 1 года. Мужчина часто участвовал, но ничего не выигрывал. Услышав в новостях, что обладатель приза так и не объявился, он решил на всякий случай пересмотреть свои вещи и нашел билет в старых штанах. Также в офисе подтвердили, что победителем действительно является он. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: А знаете, почему в тексте этой знаменитой песни упоминается не докторская какая-нибудь колбаса, а именно сервелат? А потому что докторская в ритмический рисунок не укладывалась. Не знаю, может, это я придумал, конечно, а может и нет. Какая разница? Песня-то хорошая, правильно? Так, еще хорошие, лучшие песни. Юрий Антонов очень скоро в Pet Shop Boys. Прямо здесь, на Ретро FM, в Москве уже 17 часов и 42 минуты. Программа
1: с Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу завтра, в субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская 3.
5: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
9: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
10: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Это Пупо, «Un amore grande». Кстати, именно с этой композицией певец успешно выступил на фестивале в Сан-Ремо в 1984 году, заняв почетное 4-е место. А знаете, кто занял тогда в 1984 году 1-е место в Сан-Ремо? А это еще одни наши любимые артисты. Мы их очень-очень хорошо знаем. Это были Albano и Romina Power с песней «Kizaru». Да, просто до этого они тоже выступали, и с величиной они 2-е место занимали. Но вот здесь их был успех полнейший. Ну, таким-то можно и уступить иногда. А вообще, все хороши, конечно, и не только итальянские исполнители. У нас много хорошей разной музыки здесь в эфире Retro FM. Скоро она обязательно продолжится. Сегодня, в пятницу, 22 мая. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 17 часов и 56 минут.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
3: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
4: Новости. В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин «Покупелла.ру».
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
6: ЛИЭС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
10: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
12: Подробности по телефону звездочка 1800.
13: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12, 651, 78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: 18 часов в Москве, так что у нас по музыке. Да все отлично. Скоро Ингрид, Альфавиль и Владимир Пресняков.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. На территории Северной Осетии сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. По данным МЧС, до конца недели в республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. На реках возможен подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. Ситуация находится на постоянном контроле профильных органов власти. Все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На базе МинЖКХ топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций и следует обращаться в единый колл-центр по телефону 8 800 444 55 66. Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Северной Осетии. Об этом сообщает Республиканский водоканал. В ремонтном цехе предприятия восстанавливают котельное оборудование. За прошлый сезон специалисты отремонтировали более 25 котлов, восстановили десятки насосов, задвижек, кранов и других элементов системы теплоснабжения. В настоящее время ведется капремонт двух котлов мощностью

0: Сети и сократилась выдача ПУС-кредитов. По информации Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого месяца количество выданных товарных кредитов уменьшилось на 13% и составило более 1500. Месяцем ранее жители республики получили около 2000 таких займов. Объем выдач ПУС-кредитов за месяц сократился на 10% до 93 миллионов рублей. Средний чек по товарным кредитам в апреле составил 60 тысяч рублей. Это на 4% больше, чем в марте. Срок кредитования зафиксировано на уровне 21 месяца. Феликс Туаев завоевал золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе. Об этом сообщает Минспорт Республики. Соревнования среди спортсменов до 15 лет проходили в Болгарии. В финале весовой категории до 48 килограммов наш атлет одержал победу над соперником из Италии со счетом 9-0. Курс доллара на сегодня 70 рублей 79 копеек. Курс евро 83 рубля 27 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: кстати, певица Мадонна в самом начале своей карьеры, в 79-м году, еще до того, как стать той самой королевой поп-музыки, пусть недолго, но играла на барабанах и гитаре в одной из групп небольших. Правда, потом она тоже поигрывала на некоторых инструментах уже и в своих песнях, будучи уже состоявшейся звездой. Я, между прочим, рассказывал об этом в одном из эфиров в программе «Ю». Если не слушали, ну, во-первых, ай-яй-яй, конечно, но если пропустили, ладно уж, так и быть. Мы тут к этому тоже подготовились. Есть все это в подкастах, на сайте Retro.fm и в нашем мобильном приложении тоже. А еще в группе во ВКонтакте. А там найдете все выпуски программы «Ю», не только про Мадонну, но на этой неделе, кстати, в субботу в 13 часов расскажу вам, в данном случае уже о короле поп-музыки в программе «Ю. Интересная история» и музыка Майкла Джексона. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам хорошего вечера. Это Retro FM.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
6: Подробности на astoriagrande.com.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ru.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: In the heat of the night. Ну, кстати, по ночам сейчас действительно тоже хит. В смысле, жарко. Ну, может быть, не так жарко, конечно, как в эфире Retro FM, где звучат горячие хиты последних десятилетий. Но тоже ничего. Так, помимо классной музыки, находим время, конечно, для полезной, важной, актуальной информации. В Москве 18.30. Игорь Акулов принес нам новости. Игорь, добрый вечер.
1: Юр, приветствую всем. Добрый вечер. В Госдуме предложили не считать автоматическим нарушением наличие до 10% ИИ-контента в студенческих работах при проверке на антиплагиате. Такой показатель, по их мнению, должен быть основанием для содержательного анализа, а не для автоматического недопуска снижения оценки или вывода о недобросовестности студента. Авторы инициативы также предлагают Миноборнауки совместно с вузами и разработчиками систем проверки подготовить единые методические рекомендации по учету ИИ-контента. Большинство таксомоторных компаний считают необходимым расширить список автомобилей, разрешенных для закупки такси. По данным опроса Национального совета такси, 90% перевозчиков говорят о недостаточности моделей в текущем перечне для эффективной работы отрасли. А 74% не готовы обновлять парк за счет разрешенных машин. Компании предлагают включить список BLG, Solaris и ряд других китайских моделей, уже доказавших свою эффективность. Также перевозчики просят отраслевую субсидию лизинга и налоговые преференции. В ЦБ заявили, что находится в шоке от текущего уровня цен на жилье. Директор департамента банковского регулирования отметил, что на фоне периодов высоких продаж цены перегрелись. Сейчас продажи стабилизировались, и рынку нужно найти новый баланс. Во времена массовой льготной ипотеки регулятор неоднократно указывал на ускоренный рост цен на новостройки, которые, по оценкам ЦБ, за время действия программы увеличились вдвое. Прокуратура с 2023 года подала в суды более 700 исков о возврате государству земельных участков. Речь идет о территориях заповедников и особо охраняемых природных территорий. Это 862 ценных участка площадью 135,5 гектаров общей рыночной стоимостью свыше 85 миллиардов рублей. В Генпрокуратуре также требуют признать отсутствующими права частной собственности и снести самовольные постройки. Картина Бэнкси «Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже продана на аукционе за 18 миллионов долларов. Торги прошли в магазине Tiffany & Co. в Нью-Йорке среди 70 приглашенных гостей. Покупатель сделал ставку по телефону, его имя не раскрывается. Это третья самая дорогая работа художника, проданная с молотка. Оценочная стоимость составляла от 13 до 18 миллионов долларов. И я расскажу о курсах валют на ближайшие выходные понедельник. Доллар 71 рубль и 20 копеек. Евро 82 рубля и 54 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Porquete вас, ну, porquete нас, porquete их. Ну, в общем, вас, нас, их, всех, друзья мои, с радостью приветствую в эфире «Ретро». И дорогих гостей, конечно, тоже мы всегда приветствуем, которые приходят к Максиму Ковалевскому по воскресеньям для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Да, все правильно. Звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта стараются, пытаются. Ну, не всегда у них, конечно, получается, потому что вопросы неожиданные, интересные. В общем, друзья, если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. Хотите поучаствовать? Тогда вам на сайт прямиком retrofm.ru. Там можно оставить свои вопросы. А в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет танцор и хореограф, один из самых известных преподавателей танца в России, Евгений Папунаишвили. Не пропустите, включайте RetroFM в 13.00.
1: RetroFM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный.
3: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
7: Новости! В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
8: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: все медлячки станцевали, кто хотел. Надеюсь. Так, в 81-м году, кстати говоря, после ухода одной из участниц, Рики и Повери, он превратился, квартет в трио превратился. Вот именно эта песня «Come Over», она как раз первая, которая была записана уже меньшим составом. При этом успех, конечно, их не покинул. А вообще, позже остался только дуэт, но это был уже в 2016 году. Так, далее у нас ведущий ретро-ФМ Олег Орлов, который работает сольно, но в окружении классной музыки, конечно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока, до встречи в программе «Ю» завтра в субботу в 13 часов. Расскажу вам про Майкла Джексона. Пока.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60. Всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
7: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.

0: открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
3: Телефон рекламной службы Ретро FM, Владикавказ, 54 11 00.

0: Не секрет, что каждый из нас, парней, особенно по молодости, хотел немного покаскадерить, чтобы девушкам понравиться, друзей, знакомых удивить. У некоторых даже с годами удали молодецкой не убавилось. Хочется периодически какие-нибудь сальто-мортали всех на уши поставить. Ну, аккуратнее, друзья, пусть уж лучше все опасные трюки выполняют профессионалы своего дела. Ну, а мы, как говорится...
1: Улыбнитесь, каскадеры!
0: У нас куда лучше получается, просто хорошо готовить шашлык на даче. Любимая музыка Ретро FM нам в помощь, это группа «Земляне». Далее в нашем вечернем эфире со Феликс Бэкстер, Владимир Высоцкий и Пати Райан. В столице 19.15. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего пятничного вечера и с наступающими выходными.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
3: с Максимом Ковалевским.
4: Друзья, на этой неделе у меня в гостях танцор-хореограф Евгений Попунаишвили. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: каждое воскресенье в час дня
2: на Ретро FM.
3: Реклама.
5: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
13: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
14: 6+. А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: Retro FM теперь еще ближе. Подключайте Радиохаб.
17: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
16: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
17: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
16: Переходите в телеграм-канал Retro FM, запускайте Радиохаб
17: и слушайте наш эфир, где бы

0: На календаре день, когда даже воздух пахнет свободой. Не говоря уже о вечере этого дня, о вечере пятницы. Его приход празднуем под отличную бодрую музыку. Прямо сейчас под один из главных танцевальных гимнов начала нулевых. София Алекс Бэкстер на Ретро FM в половине восьмого вечера. Игорь Акулов расскажет о том, что интересного происходит сегодня в стране и мире. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что финансовые организации будут включаться в белые интернет-списки поэтапно. Сначала туда попадут крупные системно значимые банки. По ее словам, идеальная ситуация, когда все лицензированные кредитные организации включены в эти списки, иначе невключенные теряют в конкурентной борьбе, что неприемлемо. Сейчас из банков в них входят ВТБ, ПСБ, Альфа-банк, Газпромбанк и НТС-банк. Диалог с Минцифрой по этому вопросу продолжается. Страны СНГ одобрили концепцию создания интегрированной транспортной системы. Документ определяет цели и тенденции развития транспортной системы на пространстве Содружества и направлен на формирование быстрых, безопасных и экономичных перевозок на современной инфраструктуре. Транспортные артерии выполняют стратегическую функцию, способствуя интеграции в глобальные логистические сети между Европой, Азией и Ближним Востоком. Реализация концепции позволит повысить конкурентоспособность маршрутов. Рособрнадзор ограничил проведение шумных строительных, технических работ и культурных мероприятий вблизи пунктов сдачи ЕГЭ. В рекомендациях ведомства указано, что в пунктах проведения экзаменов необходимо создавать комфортные и доброжелательные условия для школьников. В жаркую погоду участников обеспечат питьевой водой. Медпункты должны быть готовы оказать помощь. Период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня с истории, литературы и химии. Напомню, что в Подмосковье выпускникам, набравшим 100 баллов по двум и более предметам, выплатят 100 тысяч рублей, а учителям по 150 тысяч. Ввоз подержанных автомобилей из Японии в Россию за 4 месяца вырос на 34% до 72,5 тысяч машин. Лидером остается Toyota, но Honda приблизилась вплотную. Не исключено, что по итогам года она может обогнать конкурента. На две эти марки приходится почти 2/3 импорта. В пятерке также Suzuki и Mazda, а в Volkswagen удалось обойти Nissan и Mitsubishi. Самая популярная модель Honda Fleet, далее следуют еще две Honda, Stepwagon и Fit. Россиянка купила дворец в белорусском городе Дятлово за 90 белорусских рублей, около 2300 российских. Здание находилось в запустении с 2010 года. Городские власти выставили его на торги за символическую цену. Новая владелица планирует открыть там апарт-отель, кафе, интерактивный музейный зал. И дворец считается историко-культурной ценностью второй категории. Ранее его пытался купить бизнесмен из России, но не выполнил обязательства по восстановлению, и здание вернулось в собственность города. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные и понедельник. Доллар 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля и 54 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Человек может испытывать зависимость не только от другого человека, от любимой музыки, например, тоже. Да и вообще, сколько воспоминаний вызывают у нас любимые песни, которые мы хорошо знаем и всегда с удовольствием слушаем. А помните ли вы, как начиналась их история, как создавались хиты и как зажигались музыкальные звезды? Специально для вас на Retro FM программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14. Не пропустите.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный.
3: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Останок Исаева. IT – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
7: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Лучше хорошо знать человека с плохой стороны, чем он тебя будет плохо знать с хорошей. Ну а чтобы не разочаровываться друг в друге, верьте друг в друга. Ищите общие интересы, иногда они могут пересечься в самых неожиданных местах. Вот, может, удастся найти что-то общее в кулинарии. Героев этой песни, кажется, что-то получается, друзья. Жизнь не перестает удивлять нас. Ну а Retro FM продолжает радовать отличной музыкой. Фэнси на финиш этого часа в 19:55 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного пятничного вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9:45 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
1: Меню для счастливого человека.
0: С 9 до 14 часов завтрак.
1: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
0: На обед вкуснятина.
1: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
0: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
1: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
0: Кафе «Юг-34».
1: Счастье есть!
0: Джанаева, 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 8 вечера в столице. Эрейджи, Савин Сёкол и Аида Ведищева с песней «Кавказской пленницы». Далее на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. На территории Северной Осетии сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. По данным МЧС, до конца недели в республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. На реках возможен подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. Ситуация находится на постоянном контроле профильных органов власти. Все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На базе МинЖКХ топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций и следует обращаться в единый колл-центр по телефону 8 800 444 55 66. Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Северной Осетии. Об этом сообщает Республиканский водоканал. В ремонтном цехе предприятия восстанавливают котельное оборудование. За прошлый сезон специалисты отремонтировали более 25 котлов, восстановили десятки насосов, задвижек, кранов и других элементов системы теплоснабжения. В настоящее время ведется капремонт двух котлов мощностью 300 и 350 кВт. Параллельно рабочие восстанавливают циркуляционные насосы с котельных в Хумалаге и Беслане. Социальный фонд России начал пересмотр отказа в едином пособии для многодетных семей. Это касается тех семей, чьи доходы превышают прожиточный минимум не более чем на 10%. Выплата будет оформлена однократно сроком на один год. Сумма составит 50% регионального прожиточного минимума для детей. Перерасчет будет сделан автоматически. Повторно подавать заявление не нужно. О принятом решении родители узнают через госуслуги. В Северной Осетии сократилась выдача ПУС-кредитов. По информации Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого месяца количество выданных товарных кредитов уменьшилось на

0: При до 48 килограммов наш атлет одержал победу над соперником из Италии со счетом 9-0. Курс доллара на сегодня 70 рублей 79 копеек. Курс евро 83 рубля 27 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Между прочим, тело спящего человека на 0,5 сантиметра длиннее, чем бодрствующего. Значит ли это, что если регулярно спать, скажем, на пару часов больше, то со временем даже взрослый человек может прибавить в росте? А не проверить ли это на себе? Не поискать ли, так сказать, ответ на вопрос экспериментальным путем? Ну, предлагаю заняться этим в выходные, которые приближаются со стремительной скоростью. Потом расскажете, друзья, тем, кому в субботу с воскресеньем будет не до сна. Ведь есть и такие. 16 минут 9 в столице. Сандру на Red FM уже скоро сменят братья Гибсон, Игорь Саруханов и группа Eurythmics. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.

0: Раз просыпаешься рано утром в понедельник, и сразу же хочется воскликнуть: верните мне мое прошлое, в нем было такое прекрасное будущее. Зачастую это как раз о вечере пятницы. Наслаждайтесь им, друзья, под отличную музыку, что дарит вам Ретро FM. Половина девятого в Москве. Последние новости нам готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» заявил, что желающим работать в органах власти нужно быть готовыми работать над собой и отвечать ожиданиям избирателей. Глава государства подчеркнул, что одна лишь готовность брать на себя ответственность и идти до конца – это важно, но недостаточно. Для тех, кто приходит во власть, нужны соответствующие знания и постоянное самосовершенствование, чтобы люди, которые будут их избирать, не разочаровались. В России создали механизм для работы банкоматов и платежных терминалов без мобильного интернета. Об этом заявил глава ЦБ Эльвир Набиуллин на съезде Ассоциации банков России. Технические решения выработали Минцифры и операторы связи. Сейчас они вместе с заинтересованными банками уже проводят апробацию. Набиуллина выразил надежду, что это позволит решить значительную часть проблем с оплатой и снятием наличных в периоды отключений мобильного интернета. Банкиры и Центробанк раскритиковали идею МВД ввести плату за доступ к базе паспортов. Проверка одного документа может обойтись 50 рублей. Глава ВТБ подсчитал, что для его банка это составит до 19 миллиардов рублей в год, а в Альфа-банке отметили, что такие меры демотивируют цифровое развитие страны. Глава ЦБ Эльвир Набиуллина поддержал банкиров. Если данные из госсистем нужны для исполнения требований закона, они должны предоставляться бесплатно, а платность нужно прописывать заранее с экономическим обоснованием. Турэксперты заявили, что искусственный интеллект не способен заменить профильных турагентов, особенно когда речь идет о привередливых клиентах. По его словам, искусственный интеллект может рекомендовать отели с накрученными рейтингами, в то время как опытный специалист знает реальную ситуацию. Даже половину обязанностей турагента нейросети пока не потянуть. Задача большинства компаний – сохранить клиента, а для этого нужна индивидуальная экспертиза, которую бот не заменит. Почти треть женщин получают от мужчин в подарок шаурму и роллы, а 42% не получают подарок вовсе, это показал один из опросов. Самый популярный презент все же цветы, затем гаджеты и деньги. Четверть опрошенных признались, что мужчины считают подарком собственную чистоплотность, например, способность не разбрасывать носки по квартире. Большинство мужчин тратит на подарки от 100 до 300 тысяч рублей в год, а 13% женщин оценивают ежегодные расходы партнеров в 1 миллион рублей. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные и понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль и 20 копеек. Евро 82 рубля и 54 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера пятницы.

0: Кто-то из современников сравнил женщину с кредитной картой. Дескать, сколько в нее не вкладывай, все равно будешь должен. В общем, есть о чем периодически погрустить, наверное, среднестатистическому воздыхателю по среднестатистической красоте противоположного пола. А вырвавшимся из такого вот кредитного рабства грустить некогда. За них можно немного порадоваться, как и они радуются свободе до поры до времени. Кстати, о времени, друзья, без 17.09 столицы. Брайан Адамса через несколько быстрых минут сменят на Ретро-ФМ Альбана и Рамина Пауэр, Биджис и Александр Барыкин.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу завтра, в субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18.30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
6: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумбери на Барбашова, идеальный кухни стиль.
7: Открылся еще один новый магазин Хоумбери. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
8: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
7: Новый Хоумбери на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
8: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту Гранату 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Какими же все-таки романтичными в плане музыки были 80-е, особенно их середина. А итальянцы так и вовсе в этом плане были в ударе, в том числе Альбана и Ромина Пауэр, чья песня «Чи Сара» в 84-м заняла первое место на фестивале в Сан-Ремо. Ее и слушаем под занавес этого часа. Скоро продолжим, друзья. Вспомним, какими танцевальными были 80-е, а заодно и 70-е, 90-е и немного нулевые. С 21.00 до полуночи отдохнем на вечеринке RetroFM под лучшие дискотечные хиты в неповторимом миксе. Я, Олег Орлов, объявляю готовность номер один.
1: Реклама.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Летний кинотеатр.
7: Уличные камины во дворе.
6: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
7: Звоните 77-33-00.
6: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
10: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
11: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ 54 11 00.

0: Музыка бывает разной, но если она не оставляет вас равнодушной, значит, свою главную функцию она выполняет. Уверен, что под этот в меру ритмичный хит Сандры вам удалось окончательно настроиться на пятничную танцевальную волну. Теперь готовимся ускориться, друзья. Я, Олег Орлов, обещаю продолжение не заставить себя долго ждать. Бороздим танцевальные просторы последних десятилетий на вечеринке Ретро-ФМ. Далее потанцуем под Любе, Бонни М и Мадонну в Москве в 16 минут 10-го.
1: Реклама.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточная и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Героини этой песни подтвердят, что в жизни порой все бывает сложно и запутанно. Но, надеюсь, не в этот день. Сегодня пусть все будет довольно просто, ясно и весело. Как-никак в пятницу по-другому, ну, не может просто быть и не должно, друзья. Тем более на нашей вечеринке Retro FM. Синди Лапер и ее история о девчонках, которые просто хотят нормально повеселиться. Как, собственно, и все мы по окончании трудовой недели. Без 20:10 в столице. Продолжаем танцевать.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. Магнит – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская 28.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

вот вроде бы о чем-то невеселом поет группа «Рок-острова», а на душе почему-то светло и радостно. Может, потому что в конце трудовой недели, перед наступлением выходных, тексты и ритмы любых песен воспринимаются исключительно позитивно. Без 6 минут 10 в столице я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения на вечеринке «Ретро-ФМ». Скоро продолжим.

0: Ну, поскольку тоска зеленая наш злейший враг, а по пятницам в особенности, смело укажем ей на дверь, скажем отрицанию нет, а солнечному миру, который буквально пробивается к нам через эту песню мистера президента, и наступающим выходным, да практически уже наступившим, троекратное наше «да». Нам в помощь любимые танцевальные хиты на вечеринке Ретро FM. Танцуем под Коко Джамбо. Продолжение последует. С вами Олег Орлов, столица. 22 часа 16 минут.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

Когда тяжело на душе, хочется, чтобы это скорее закончилось и стало хорошо. Когда все хорошо, хочется, чтобы было еще лучше. А как только становится еще лучше, понимаешь, как же хорошо, что на свете есть выходные. Счастье-то какое! Радуемся их наступлению на пятничной вечеринке Ретро FM. Посвятите, друзья, их себе любимым и ни в чем себе не отказывайте. Заслужили после трудов правильных. Группу Two Unlimited на нашем танцполе через несколько минут сменят Валерия и Майкл Джексон. В столице без 19:11.

Всем, кто молод и телом, и душой, музыкальный привет от Сиси Кетч на вечеринке Ретро-ФМ. Кстати, друзья, Минздрав предлагает продлить возраст молодежи в России до 39 лет. Ну, кстати, почему тогда пушкинской картой для молодежи могут пользоваться лишь те, кому уже исполнилось 14 и кому не больше 22? Ну, впрочем, это уже вопрос, наверное, для другой музыкальной истории. 22:56, столица. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного танцевального настроения.

0: Чтобы не разочаровываться друг в друге, ищите общие интересы. Иногда они могут пересечься в самых неожиданных местах. Может, вашей избраннице неожиданно для вас понравится срывать голос на стадионе, болея за вашу любимую команду. А вам самим покажется весьма увлекательным вышивание крестиком. Ну уж танцевать вдвоем вам точно понравится. И медленные танцы, и быстрые, как этот, например, группа Dead or Alive с музыкальным приветом из середины 80-х на вечеринке RetroFM 23.17. Точное московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера. Продолжим через пару минут.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

Свет далеких звезд, о которых поет группа Roxette, делают каждую ночь чуточку светлее и намного романтичнее. Надеюсь, что и наступающая субботняя ночь будет таковой. На хорошей романтичной ноте подходим к завершению пятничной вечеринки Retro FM. Впрочем, о чем это я? Еще минут 15 на потанцевать от души у нас имеются, а заполнят их своими лучшими хитами Андрей Губин, Скутер, Фредди Меркури и группа Нэнси. 23:40, время московское. Не расходимся, друзья.

Лето, о котором поет Андрей Губин, конечно, может убежать в конце мая. Погода может немного испортиться, но в июне, уверен, лето опять к нам прибежит. А мы его встретим с распростертыми объятиями, как сейчас встречаем предпоследние весенние выходные. И начинаем уже морально готовиться к завтрашним субботним танцам. 23:55 в Москве. Я, Олег Орлов, объявляю о том, что пятничная вечеринка Ретро-ФМ завершается. Прощаюсь до понедельника, а субботнюю ночь вместе с вами встретит через несколько минут Дмитрий Майоров.

Текла вчерашние школьники уже через несколько дней официально отправятся во взрослое плавание. Или куда там после последнего звонка отправляются? Вот туда. Мы же пока все вместе беззаботно отдыхаем. Это Retro FM, это 17, даже уже 18 минут первого в столице. Меня зовут Дмитрий Майоров, а те, кто уже нацелился музыкально к нам присоединиться, это Михаил Боярский, Эрос Рамазотти и Роксет. Всем салют и классной субботы.

0: Не просто Кэрри, а Кэрриэн Мосс. Главная новость последнего времени про нее — то, что она, некогда Тринити из «Матрицы», сейчас вовсю снимается в весьма интересном сериальном проекте, который неожиданно связан со славянской мифологией. Говорил же, неожиданно, это будет детективный триллер, переосмысливающий миф о Бабе-Яге. Кого именно она сыграет и как там будут обстоять дела с этой движимой недвижимостью, или избушкой на курьих ножках, пока неизвестно, как и дата премьеры. Но со временем, естественно, все прояснится. Сейчас столица 0 часов 42 минуты. Прямо по курсу на Ретро FM одни из хитов Андрея Миронова и Хэдэуэй.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Музыка Дитера Боллина, слава Дитера Боллина, успех общий на благо дуэту. Этот сингл стал пятым подряд хитом Modern Talking, номер один в Германии, что позволило ребятам установить абсолютный национальный рекорд того времени. Сейчас же в столице 0 часов 55 минут. То что, мы продолжаем углубляться в субботу, продолжаем вместе отдыхать на Ретро-ФМ.

Пока что ситуация до, но где-то не за горами. Большие изменения, большие скидки. Судя по новостям, туроператоры снизят цены, стоимость на путешествие не на 10, не на 20, а целых 30%. Что-то мы плохо стали разбирать туры. Вот и способ привлечь наше внимание. Сейчас же все внимание на Retro FM к команде Smokey, студио и Бонни Тайлер в столице час 17.

От недавних крейзи, безумно жарких температур, в столице не только уже к середине следующей недели, по прогнозам, ничего не останется. Нормы будут плюс 9, плюс 12. Такие метеокачели, конечно, не по душе. Но, увы, ах, будем работать с тем, что есть наличие. В Москве 1:42. Несколько минут ожидания. Услышим с вами на Ретро FM Абу и группу кино. Они впереди.

Один из главных танцевальных хитов девчата из «Бананарамы» прямо сейчас на «Ретро-ФМ». С сентября 87-го года он стал покорять всевозможные топы, чарты, танцевальные площадки. Дабы усилить это покорение, в 88-м году группа выпустила переработанную версию, которая закрепила статус трека на клубной сцене. Наш же с вами статус на ближайшие дни, в ближайшее время. А активно, конечно, отдыхаем вместе. В столице час 56 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

«Млечный путь». Как-то кто-то говорил, звезды светят для того, чтобы каждый мог найти свою. Нам с вами в самом ближайшем музыкальном будущем на Ретро FM светят такие звезды, как Арабески, Саманта Фокс, Скорпионс и не только. В столице 2 часа 17 минут. Всем классной субботы.

0: Е-е-е-е. На ее стороне правда или авторское право, судя по последним новостям, Алена Апина спустя сколько лет посмотрела, что ли, сериал «Слово пацана» и подала многомиллионный иск на его создателей за незаконное использование песни. Следим за развитием событий, конечно, пока тем временем в столице 2 часа 41 минута. Скоро на Retro FM музыкально отметится «Синяя птица» и «Million Farmer».
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Как известно, в одну реку дважды не зайдешь, но в некоторых случаях возможно. Некоторые исключения эту историю называют музыкальным феноменом. Все из-за того, что песня возглавляла авторитетный американский чарт Billboard Hot 100 дважды. Сначала в оригинале от американского girls band Supremes в 66-м, и в этом кавере Kim Wilde в 87-м, хотя критики изначально не верили в успех. В столице 2 часа 55 минут. Продолжаем вовсю, на всю. Прибивающе отдыхать вместе на ретро.